Что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

тебе не спится, в лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

ты простудилась, шепчешь, не серчай. Легко оделась, межсезонье с дуру. С малиной я завариваю чай.

плечо, а прядь упрямая мне нос щекочет. Ты выздоравливай скорее, а еще, еще люблю тебя я очень, очень.

Ты простудилась, и угрозы жизни нет. Мы, как и все, болеем, так бывает. Но эти дни в обыденности нет. О чем-то важном вдруг напоминает.

Все края родники далеко, далеко. Пересохла душа от нечаянных бед, но кто сказал, что будет легко? Мне до вас бы дойти, родники, к вам иду, словно тысячи лет. Но вокруг та же степь и тот же сюжет.

смотрит спокойно с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение.

твой остров я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не

спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной и разломят

не обитаем, но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой

0: от души. Рокс.
1: Казалось, это было шуткой, но боль стучит в мои виски. Толпятся в телефонной трубке одни короткие гудки.

Сизый голубь в окно постучался на вишневой прохладной заре. Старый клен зашумел, закачался. Это

Лезвие крамола будто сглазили все кувырком, а кудряшки ржаного помола притаились за воротником.

я любовь сохраню, сберегу, никому не отдам. Мои чувства сильнее и любовь погубастей.

радио «Рок».

0: Радио Рокс.
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни.

0: В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются дожди, грозы и порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от 24 до 26 выше нуля. В Бресте сегодня около 25 с плюсом. В Витебске около 24. В Гомеле 28-30 выше нуля. В Гродно чуть прохладнее 20-22 с плюсом. В Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. Практически по всей стране прогнозируются дожди с грозами. Только в Гомеле существенных осадков не обещают. При этом по республике ожидается порывистый ветер. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро.

А чего же такая горчинка в душе? Словно ягод рябиновых вкус. А чего холодок на простом вираже? Я ответить теперь не решусь. Раньше солнце за тучами мог разглядеть и по-детски грозе был я рад, и на окна твои мог часами глазеть. Лет не так уж и много назад. Осень выльет дожди.

этот узел мечом. Только я не о том. Просто ты ни при чем. Просто я разрубил этот узел мечом. Только я не о том. Просто ты ни при чем. Сколько раз навсегда я свой дом покидал, возвращался

просто я разрубил этот узел мечом. Только я не о том, просто ты не в

0: Радио Рокс.
1: Ты устала, я извелся. Воск забыл тепло свечи. Даже дождь не шел, а плелся.

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются дожди, грозы и порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от 24 до 26 выше нуля. В Бресте сегодня около 25 с плюсом. В Витебске около 24. В Гомеле 28-30 выше нуля. В Гродно чуть прохладнее 20-22 с плюсом. В Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. Практически по всей стране прогнозируются дожди с грозами. Только в Гомеле существенных осадков не обещают. При этом по республике ожидается порывистый ветер. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не развита связана с риском получения.

0: В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются дожди, грозы и порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от 24 до 26 выше нуля. В Бресте сегодня около 25 с плюсом, в Витебске около 24, в Гомеле 28-30 выше нуля, в Гродно чуть прохладнее 20-22 с плюсом, в Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. Практически по всей стране прогнозируются дожди с грозами, только в Гомеле существенных осадков не обещают. При этом по республике ожидается порывистый ветер. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Рокс.

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются дожди, грозы и порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от 24 до 26 выше нуля. В Бресте сегодня около 25 с плюсом, в Витебске около 24, в Гомеле 28-30 выше нуля, в Гродно чуть прохладнее 20-22 с плюсом, в Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. Практически по всей стране прогнозируются дожди с грозами, только в Гомеле существенных осадков не обещают. При этом по республике ожидается порывистый ветер. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются дожди, грозы и порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от 24 до 26 выше нуля. В Бресте сегодня около 25 с плюсом. В Витебске около 24. В Гомеле 28-30 выше нуля. В Гродно чуть прохладнее 20-22 с плюсом. В Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. Практически по всей стране прогнозируются дожди с грозами. Только в Гомеле существенных осадков не обещают. При этом по республике ожидается порывистый ветер. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

из шести. Угадаем с тобой самому.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие и самые лучшие в мире слушатели!
1: Четверг наступил, на календаре 7 мая. Вот мы в студии Радио Рокс по традиции рассказываем, чего ждать от сегодняшнего дня.
2: Ну и, конечно, сходу, как говорится, с корабля попадаем на бал. Друзья, все дело в том, что сегодня мы отмечаем День радио. И, конечно,
1: ура!
2: Поздравляем не только вас, но и, конечно же, самих себя и наших замечательных коллег. Друзья, желаем всегда быть на частоте удачи, ловить только позитивные вибрации, ну и, конечно, наслаждаться жизнью в ритме любой музыки, которая вам по душе.
1: Ну и, конечно же, помнить, что благодарить за открытие радио человечество должно русского изобретателя и физика Александра Попова. Идем дальше. Сегодня также Международный день планетариев отмечается.
2: Ух ты!
1: И почему международный? Потому что во многих странах этот праздник очень любят. И первоначально вообще День планетариев проводили в ближайшее воскресенье, перед днем весеннего равноденствия. Но потом все поменялось. Ну и в этот день обычно целые экскурсии образовательные вводят в планетарий, рассказывают об устройстве Вселенной, нашей Солнечной системы и самых-самых загадочных явлениях астрономии.
2: В общем, всем причастным большой привет и поздравления. Все мы немного в душе астрономы, потому что, глядя на вечерние светила, конечно, хочется помечтать. А еще сегодня, друзья, день распахнутых окон. Праздник, когда, знаете ли, навстречу весне и всему новому распахиваются не только окна в домах, но и окна собственной души. Друзья, если там какая-то грусть у вас завалялась в душе собственной, слушайте, давайте-ка ее оттуда выгонять вместе с нами. Мы вам в этом с удовольствием поможем.
1: Ну и, конечно, хочется упомянуть, что еще сегодня отмечается Всемирный день легкой атлетики, детской легкой атлетики.
2: Классно.
1: Мы знаем, что дети, они пешком и медленно не умеют ходить. Вот, пожалуйста, легкая атлетика приходит к ним на помощь, дарит здоровье, а может быть и будущих спортсменов растит. Ну и есть еще такой праздник под названием Всемирный день пароля.
2: Вот, и я об этом хотела сказать.
1: Не сдавайтесь, у кого 4 единицы, да, пароль.
2: Ты знаешь, что я вечно забываю, но у меня, если честно, в телефоне есть специальная такая страничка, заметки, где я пишу все-все-все свои пароли.
1: Место для паролей.
2: Да, и я не знаю, друзья, что будет, если когда-нибудь все-таки это страничка куда-нибудь исчезнет вместе с моим телефоном. Что я буду делать? Ну, во всяком случае, можно заготовить кучу платочков.
1: Вот. Ну, а если в историю заглянуть, то этот день знаменит чем? Тем, что в 1997 году корпорация Intel анонсировала свой микропроцессор под названием Pentium II. Ну, это легенда, конечно.
2: Ну, а гораздо раньше, в 1960 году, друзья, был принят закон о введении 7-часового рабочего дня и постепенной отмене налога с зарплаты в СССР.
1: Ну, и в 1985 году вышло постановление Совета министров Советского Союза о мерах по преодолению пьянства, алкоголизма и искоренению самогоноварения.
2: Кстати говоря, я, будучи еще ребенком, вспоминаю эти денечки и вспоминаю, как же все-таки ухищрялись на свадьбах, на праздниках.
1: А я в детстве думал, что это что-то вкусное и сладкое про варенье, что-то самогоноварение. Думаю, как вкусно звучит.
2: А там, кстати, да, закрашивали, чтобы не так видно.
1: Было.
2: Ну что, друзья, сегодня мы мутим это утро самыми яркими красками, хорошим настроением. Остаемся на Радио Рокс. Во всяком случае, у нас с вами впереди путешествие практически в 4 часа. До 11 мы с вами. А кто мы? Я Наташа Ладыгина.
1: И я Андрей Симонов.
2: Ну давайте всем доброе утро.
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды советуют сегодня быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
0: Гороскоп.
1: Овны, у вас не будет полной свободы действий сегодня. Либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите.
2: Тельцы, возможны колебания между почти одинаковыми вариантами. Кстати, не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск или других подобных инициатив.
1: Ну вот, дорогие близнецы, день паузы и неразберихи наступает для вас, но в то же время вы сможете четко осознать поставленные задачи.
2: Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает. Делает вас лучше.
1: Уважаемые львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела делаются крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Ну, надо потерпеть.
2: Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога и прямо сейчас.
1: Да что ж такое, весы. А вот вы можете столкнуться сегодня с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями.
2: Ага.
1: Возможен временный тупик.
2: А скорпионам нужно беречься от слишком хороших предложений. Потому что сыр в мышеловке, помните это? Вас
1: да.
2: могут обмануть и, скорее всего, намеренно это сделают.
1: Стрельцы, информация для вас. Планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Жаль. Ну что ж такое? Снижайте требования и к себе, и к другим.
2: Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Поэтому подумайте, что все-таки для вас важнее.
1: Водолей. Не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется, к сожалению, вам.
2: И, наконец, рыбы. День сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Поэтому лучше сегодня не заниматься подобными делами.
1: Что-то наши звезды сегодня нам напредсказывали. Друзья, несмотря ни на что, пускай этот день принесет всем знакам зодиака радость, успех и хорошее настроение.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
1: Мама, мы едем на дачу.
2: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
1: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
2: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
1: Ура! Мы едем на дачу!
3: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: на подъеме.
1: Наташ, посмотри, какие сенсационные новости из мира науки прилетают.
2: Куда смотреть, в какую сторону?
1: На меня смотри, прям в глаза, да? Ты знала, что китайские ученые придумали живой пластик со спящими бактериями? Ну вот кажется, для чего эти спящие бактерии
2: для чего?
1: Нужны?
2: Расскажи.
1: В определенный момент при нагреве микробы просыпаются и буквально за 6 дней полностью съедают материалы, не оставляют даже микропластик.
2: Я тебе хочу сказать так, я когда тоже просыпаюсь, буквально через 2 часа.
1: Как та бактерия, да?
2: Вообще ничего вокруг нет.
1: Ну, это просто специальная бактерия, и там применяются определенные ферменты, которые разрезают сначала пластик изнутри, потом его нейтрализуют, не оставляют мелких частиц.
2: Слушай, как здорово.
1: Но это прорыв. Пока на одном виде материала это использовали, там, по-моему, пластик для 3D-печати и хирургии, но планируют, что таким способом можно со всем пластиком справляться. Но единственный вопрос, пока это не реализуемо в воде, а океан, как известно, очень сильно загрязнен и больше всего прям кричит, сделайте с этим пластиком что-нибудь. Но шаги уже предприняты. Спасибо китайским ученым. Я думаю, они будут в этом направлении и дальше работать.
2: Ну, ты знаешь, ты сегодня своей новостью лично мое утро сделал, потому что такой прорыв и экологичная новость всегда радует сердце.
1: Замечательно.
2: Да, ну а еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс.
0: На подъеме.

0: краткими новостями в студии Наталья Володина. Доброе утро! В Беларуси упростили правила регистрации медпрепаратов. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Так, документом расширен перечень условий, которые дают право применять на год условную процедуру регистрации в Минздраве стратегически важных лекарств. Это сделано, чтобы предотвратить дефицит на внутреннем рынке и сократить импорт незарегистрированных медикаментов. В Минске сегодня будут временно перекрывать движение в районе площади Победы. Ограничение коснется самого кольца, на котором расположен монумент Победы, а также прилегающих улиц, сообщили в госавтоинспекции. Перекрытие движения планируется с 18:30 до 20:00. В это время движение транспорта ограничат в обоих направлениях. Перед автомобильным пунктом пропуска Брест на белорусско-польской границе сегодня планируют открыть зону ожидания для легковых автомобилей и автобусов.
1: Погода.
0: В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются дожди, грозы и порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от 24 до 26 выше нуля. В Бресте сегодня около 25 с плюсом. В Витебске около 24. В Гомеле 28-30 выше нуля. В Гродно чуть прохладнее 20-22 с плюсом. В Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. Практически по всей стране прогнозируются дожди с грозами. Только в Гомеле существенных осадков не обещают. При этом по республике ожидается порывистый ветер. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: В театре и кино не бывает случайных персонажей. Каждый персонаж имеет амплуа, строго определенную функцию в сюжете. Сегодня, друзья, театральное амплуа.
0: Все про все.
2: В римской комедии был традиционный персонаж по имени Миль Глориозус. Дословно, хвастливый воин. Солдат, который хвастается подвигами, но на деле оказывается трусом и глупцом.
1: Двигателем сюжета в античных пьесах часто был Сервус Калидус, хитрый раб. Часто он умнее своего хозяина и устраивает все любовные интриги в пьесе.
2: Ну а совсем скоро узнаем, как в театральной среде называют компаньонку главной героини и к какому амплуа можно отнести героиню Ирины Муравьевой, Надю Клюеву в фильме «Самая обаятельная и привлекательная».
1: Если интересно, оставайтесь с нами на Радио Рокс. В следующем часе обязательно расскажем.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» бай. Телефон 77-41.
2: Открытие нового магазина «Ома». Минск. Игуменский тракт 11. 15 мая в 12:00. Ждем вас на открытие. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА-бай.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
4: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0212-64-77-82.
5: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
6: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
7: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
8: Радио «Рокс». Голубоглаз.

0: Дорожная обстановка.
1: И прямо сейчас достаем подзорную трубу и смотрим, что происходит на минских дорогах. На данный момент загруженность оценивается в 3 балла.
2: Уже можно потерять немного времени на Долгобродской от Партизанского до Ванеева.
1: Ну и по классике есть небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской улицы.
2: Уже горячевато на проспекте Дзержинского от МКАД до Сергея Есенина.
1: И будьте осторожны на Шаранговича от Сухаревской улицы до Максима Горецкого.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любое утро веселее.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Встречайте новый день на МакДрайв. Только с 6 по 21 мая наша кава или капучино объемом 0,2 всего за 1,5 рубля при покупке маффина или ролла. Только на Драйве в период действия меню завтрака с 6 до 10 утра. Подробности на сайте МакБай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
4: 8 мая в 13.00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля.бай». Телефон 77-41.

0: Магний B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Франция.
1: Радио Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Ну что ж, дорогие наши друзья, на календаре 7 мая, и, конечно, мы сегодня, чего уж греха таить, со всей силы начали с утра отмечать День радио. И знаете, о чем мы подумали? Мы решили сегодня минут на 15 выпустить вас вот так вот по ту сторону эфира. То есть вы-то находитесь по другую сторону от нас. Так вот, сегодня мы приглашаем вас занять место рядышком с нами.
2: Да.
1: Вот представьте, студия, пульт, горит та самая красная лампа, а вы в эфире. Вот какую, задумайтесь, авторскую программу вы бы открыли на Радио Рокс?
2: Возможно, это ваша мечта, которая может реализоваться сегодня. Возможно, вы нам какую-нибудь хорошую идею в связи с этим и подбросите.
1: Действительно, может быть, рыбачки решат замутить здесь какой-нибудь пруд с карасями.
2: А может быть, лунного календаря не хватает для
1: может
2: дачников.
1: Быть, может быть, я тебе хочу сказать, для домохозяек открыть какую-то передачу, где рассказывают о вкусной и здоровой пище, о рецептах. Приготовления всяких блюд. В общем, ребят,
2: идеи мы вам накидали,
1: а вы уж послушайте свое сердце, представьте себя радиоведущим и предложите нам ту тему, которая вам, кажется, не хватает на нашем Роксе. Кстати говоря, будем брать на карандаш все интересные идеи. И кто знает, может быть, именно сегодня автор какой-нибудь одной из рубрик, а может быть и не одной,
2: станет соавтором будущего шоу на Радио Рокс.
1: Вот так отмечаем День радио на Радио Рокс. Друзья, ваши сообщения мы ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
2: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
1: А еще лучше звоните и рассказывайте о своем личном проекте 8017-363-1013.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 8 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Сегодня в столице будут временно перекрывать движение в районе площади Победы. Ограничение коснется самого кольца, на котором расположен монумент, а также прилегающих улиц, сообщили в столичной госавтоинспекции. Перекрытие движения планируется с 18.30 до 20.00. В это время движение транспорта ограничат в обоих направлениях. Участки улиц, которые будут перекрыты, проспект Независимости от Купалы до Козлова, улица Захарова от проспекта Независимости до Первомайской, улица Киселева от проспекта Независимости до Красной. В госавтоинспекции советуют водителям в это время выбирать альтернативные маршруты для движения. Адвокаты бесплатно проконсультируют завтра малообеспеченных граждан. Как сообщает Белта, акция пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Можно будет получить устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Отмена продажи билетов через водителей наземного общественного транспорта планируется предстоящей осенью. Об этом было заявлено на рабочем совещании с участием руководства Минсктранса, столичного транспорта и связи и Минского метрополитена. Что касается инфраструктуры продаж, то в Минске продолжит работу 78 специализированных киосков. В качестве альтернативы пассажиры по-прежнему могут обращаться в кассы метрополитена или воспользоваться сетью киосков «Табакерка», где также доступна покупка и пополнение проездных документов.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в Zico украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Zico – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zico.by и по телефону 8029-324-66-66. Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка».
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. В Беларуси идут грозы, ливни, шквалы, а с пятницы похолодание. Сегодня же в Минске переменная облачность, возможен дождь и гроза. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Бресте 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле до 30 тепла. На большей части территории страны дующий сильный ветер. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: 8 часов и 7 минут утра на Радио Рокс продолжается. Да не простое утро, а праздничное. С вами сегодня я, Андрей Асимович, и, конечно, Наташа Ладыгина.
2: Да, и я, Наташа Ладыгина, тут так кланялась.
1: Просто танцевала.
2: Нет, я кланялась перед микрофоном и представляла, что я вообще стою на сцене, друзья. И сегодня, кстати, мы вас тоже приглашаем на нашу импровизированную сцену, такую, перед микрофоном. Ну, минут на 15 хотим вас запустить сюда, вот, к нам.
1: Соведущие
2: взять. Вот представьте себе, что вы в студии, вот здесь вот прям звук режиссер живой работает, мы тут ходим вам кофе готовим, а вы пришли к нам в эфир для того, чтобы предложить свою авторскую программу. Вот как бы она называлась, что бы это была за программа, и что бы вы там рассказывали людям-то по ту сторону микрофона?
1: А вот Елизавета свое предложение вносит. Спасибо вам. «Инструкция к несчастью», так называется программа. Суть такая, что ведущие разбирают реальные случаи, когда люди чудом избежали какой-то беды и дают обратную инструкцию, как нужно было поступить, чтобы все пошло не так. Ну и, конечно, тонкий юмор и полезные парадоксы приветствуются.
2: О, ну это, кстати,
1: неплохая идея.
2: Неплохо,
1: записываем, да. Елизавета.
2: Так, хорошо. Николай предлагает, а говорит, а я бы открыл такую настоящую мужскую программу и назвал бы ее «Мужской разговор». И мы бы говорили о том, как держать слово. Мы бы рассказывали какие-то истории о настоящей дружбе. Ну, в конце концов...
1: Для пацанов такое чисто, да?
2: Да, да.
1: Действие.
2: Вот. И общались бы, звонили бы мужчины, рассказывали друг другу.
1: Шикарно.
2: Так, свои
1: а эфир вели бы прямо из бани или сауны, например. Это же было бы вообще уместно и прекрасно.
2: Еще скажи, что Таранька сама бы прыгала на стол.
1: Но это уже издержки. Это руководство нам бы выделяло каждый раз на шоу по Тараньке. В общем, а есть еще такая идея. «Третий звонок» называется передача. Ночная программа для тех, кто застрял в аэропорту или на вокзале, или на круглосуточных заправках. В общем, такие короткие истории, звуки ожиданий и вообще соединение людей, которые сейчас не дома, а где-то вдалеке от дома.
2: Ты слушай, как здорово.
1: Сцепить
2: как
1: вот
2: зовут автора этой программы?
1: Сергей.
2: Сережа, я бы с вами, честно говоря, даже и в ночной эфир приезжала бы немножко поработать.
1: Ну, в общем, Сергей конструктив внес в наш эфир. Друзья, посмотрите, насколько креативное предложение.
2: А
1: спасибо
2: смотри,
1: вам.
2: Смотри, что Света написал. Света работает на почте. Говорит, слушаю вас все время, вы у меня в ушах. Поздравляю с праздником. Ой, вообще, столько сегодня поздравлений. Спасибо огромное, наши дорогие. Говорит, а вот моя тема, наверное, бы называлась «Женское счастье». Рассказывала бы о любви, которая преодолевает все. В эфире обязательно бы ставила песни Стаса Михайлова.
1: Вот.
2: Ну, а у Стаса, кстати, хватило бы песен, ух, на много программ. Под его голос мне как-то работается легче и на душе светлее. Ну, и вас, конечно, тоже очень люблю. Понятно, мы с тобой после Стаса Михайлова, но все-таки в сердце Светланы занимаем место.
1: Я он в рубашке даже похожий пришел.
2: Красивый сегодня.
1: В общем, друзья, да, есть варианты на любой вкус сегодня. Продолжайте в том же духе. Ваше предложение приветствуется на Вайбере 699-102.1 с кодом 33.
2: Заходите на нашу страничку ВКонтакте. Ну, через пару минут, обещаю, повешу пост. Ну и звоните 8017-363-1013.
0: Рокс. На подъеме. Наши песни.

0: Яме.
1: А ты, дорогой слушатель, что сейчас делаешь? Если заняться нечем, мы его, это занятие тебе придумаем.
2: А я сейчас, дорогой слушатель, расскажу тебе, что будет дальше. А дальше у нас прям по курсу наша любимая рубрика «Верю-не верю». Три новости готовы. Ваша задача определить, какая из трех новостей неправда. Если слушаете в себе, и чувствуете этот потенциал, ну, такого настоящего эксперта новостного, приходите в гости. 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
1: Что на дорогах столицы? Движение на данный момент плотное, оценивается в 5 баллов.
2: На улице Якуба-Кулоса от Белинского до Сурганова, также на Пономаренко от Бельского до Жукова можно простоять по 8 минут.
1: 20 минут потеряете на улице Кунцевщина, улице Лобанка, Максима Горецкого, Алибегова от Кунцевщины 32 до проспекта Газеты «Правда».
2: Я хочу выкопать все светофоры на этих улицах.
1: Все, абсолютно.
2: Ребят, шутка, конечно, тем не менее. Долгопрудская от Уральской до Ботанической 5 минут, на Долгиновском от Орловской до Пригорода те же 5 минут. Ну и на проспекте Независимости от Янки Купалы до Победы 6 минут. Ребят, счастливого пути и доброго утра.
3: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: 9 мая в 12.00. Ждем вас на открытии. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМАПАК.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хайер диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: 8 мая в 13.00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» Бай. Телефон 77-41.
3: Давно искали удобный диван? В 21 век Бай угловой диван всего от 172 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
4: Хорошо быть котиком, хорошо собакою, когда Фиприст нам от клещей закапают.
5: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей блох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
6: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
7: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день. Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоя. Экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
8: Радио Рокс.
9: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
10: Мама, мы едем на дачу.
11: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
10: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
11: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
10: Ура! Мы едем на дачу!
12: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания по обычной реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Верю, не верю.
1: Три новости уже в студии. Не хватает только героя-смельчака, который в одиночку выйдет против трех новостей. Суть в том, что одна из них не настоящая. Мы с Наташей ломали-ломали голову. Вот сломали
2: и сломали голову.
1: Предложили вам новость. Держу.
2: Думаю, как это вообще проговорить? Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Вас как зовут?
3: Доброе.
2: Ой, здорово. Давайте знакомиться. Как зовут вас?
3: Да, меня Александр зовут.
2: А что так, Александр? Ну, это же хорошее имя. Мне очень нравится.
1: Это не главное, тут на победу настроен
2: человек. Хотел быть Василием, но так назвали.
3: Я не обижаюсь, наоборот.
2: Саш, ну, нам нравятся ваши интонации, наконец улыбнулись. Смотрите, первая новость у нас вот какая. Авиарейс из Окленда в Сан-Диего задержали, так как один из пассажиров оказался роботом. Вот.
1: Он проклятый, замаскироваться думал. Вторая новость. Ученые в Японии сделали VR-устройство, которое позволяет почти как по-настоящему гладить виртуального кота. Вот.
2: Ой, как хорошо-то, а? За ушком еще можно.
1: Есть оно у нас уже.
2: Так, ну и третья новость. Научный парк Сколково представил новую разработку — шерстяные носки с навигатором и GPS-трекером. Хотите, верьте, хотите, проверьте. Я в шоке,
1: честно. Шерсть какая-то, да?
2: Да. Саш, ну что скажете?
3: Да. Ну, не знаю, наверное, про кота.
2: Про кота.
1: Про кота.
2: Давай, Андрей.
1: Это песенка проста. Сейчас расскажем про кота. Специальная технология с ультразвуком создает на коже ощущение вот такого прикосновения. То есть человеку кажется, что он действительно трогает кошку, хотя рядом, конечно, ее нет. При этом не нужны никакие перчатки,
2: контроллеры
1: или
2: да.
1: другие гаджеты. Вот такой вот кот может мурлыкать, дивать, вертеть головой и дремать. Его даже можно гладить по шерсти или против шерсти, почти как настоящего питомца. Это, кстати, может помочь людям, которые очень любят кошек, но по разным причинам не могут их завести из-за аллергии, жилья, например, или еще других условий, не позволяющих. И испытания показали, когда люди обращались и общались с этим виртуальным котом, то у них снижался пульс, они успокаивались. Собственно говоря, происходило то, что и происходит при общении с настоящим животным.
2: Ты даже пока рассказывал, мне уже легче стало как-то. Саш, ну что, погладили бы такого кота?
3: Ну, просто невозможно. Ну, погладил бы.
1: А виртуальную тещу, если бы они создали, представляешь? Вроде ее нет, она есть.
2: Она укусить может, не надо.
1: Опять нажрался. И ты смотришь, где...
2: Саш, поверили или не очень?
3: Не очень.
2: Хорошо.
3: До конца, да.
2: Ну, давайте я вам на всякий случай расскажу про робота, который, слушайте, сел вот в этот самый самолет.
1: Никого не трогал.
2: Да, и пассажиры рейса Сан-Диего были удивлены таким соседом. Оказалось, что робота зовут Бибоп. Экипаж заставил железного туриста ростом 1.22 м и весом 30 килограммов пересесть, потому что его хозяин его как-то в проход как-то поместил, и он всем мешал. Перед вылетом попросили извлечь вот эту внутреннюю батарею, которая у него была, чтобы робот не мешал полету. В итоге Бибоп уснул, а самолет благополучно отправился в путь. Все дело в том, что этого робота сопровождал человек, который его просто с собой вез. Да, и этот робот периодически принимает участие во всяческих мероприятиях, помогает людям устраивать праздники.
1: Артист,
2: да,
1: такой.
2: И он просто летел в сопровождении, ну, скажем так,
1: нормального человека. А я уже нафантазировал себе, знаешь, как попалился робот, там, вам водички, чай, кофе, а он такой: масло 5W40, можно, пожалуйста, 200 граммов? И они:
2: Так, хорошо, про робота что? Верим, не верим? Оставляем?
3: Ну, то, что пока...
1: Может быть,
2: пока не знаем.
3: То, что оставили, да.
2: Хорошо.
1: Ну и
2: давайте про шерстяные носки с трекером.
1: Шерстяные, да.
2: Ребята, над созданием этого гаджета, между прочим, работали 52 специалиста и все жители одного села, сейчас скажу, в каком районе, в одном из районов Дагестана, где были пошиты первые 500 экземпляров этих носков. Значит, технология используется, использует 22
1: нанометровых
2: микрочипов. Молодец, Андрей, спасибо, в этом не разбираюсь, даже читать страшно. Устройство получает сигналы от спутников и с помощью голосовых команд направляет хозяина к цели. Носки можно настроить на один из двух режимов. Значит, один режим — дом, между прочим, точность попадания до 50 сантиметров. Вы представляете? Не метр, 50 сантиметров.
1: Чужой дом не заведут.
2: Поправка, да. И режим вселенная, режим автомобильного навигатора. Я сейчас подумала, что вот садишься просто в машину, надеваешь шерстяные носочки, и не надо тебе никакую Алису упрашивать, чтобы она тебе показала дорогу в Сухарево. Понимаешь?
1: Ну, вот. Отлично, там вентиляция, наверное, должна еще предусмотрена,
2: да,
1: быть какая-то.
2: В люксовой версии носки будут обладать еще большим количеством функций. Их оснастят, говорят,
1: подогревом.
2: Дай рассказать.
1: Дай пофантазировать.
2: Я сейчас выгоню тебя отсюда.
1: В угол поставишь, да?
2: Их оснастят датчиками температуры воздуха, атмосферного давления и износа изделия. Но есть нюанс, Саша, их нельзя мочить. То есть стирать не будет. Очень аккуратненько. На собственные носочки надели, проехали. Вот, ну, пока
1: это
2: не
1: усвер... гаджет дорогой.
2: Да.
1: В общем, такие новости у нас.
2: Вот так вот. Кстати говоря, простые носочки 25 тысяч российских рублей, в люксовой обработке 50 тысяч. Ух. Честно, не перевела, не знаю, сколько.
1: Ну, прилично получилось.
2: Нашу пользу. Слушатели нас
1: совершенно... На лопатки уложили сегодня.
2: Саш, большое спасибо. Сегодня привет не дадим передать, потому что сейчас будут новости. Приходите завтра. Вам хорошего дня.
0: На подъеме. Рокс.
4: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Национальный авиаперевозчик планирует восстановить сообщение между Минском и Дубаем с 22 мая. Самолеты начнут летать при условии, что удастся обеспечить условия для безопасного выполнения.

0: подъеме. Рокс.
1: Панталоне – это скупой, ворчливый и похотливый старик-купец из комедии «Дель Арте». Его вечно обманывают слуги или дети. Друзья, продолжаем раскрывать секреты театральных амплуа.
2: Все про все.
3: Дуэнья – это пожилая наставница или компаньонка главной героини, которая либо охраняет ее честь, либо, наоборот, помогает передавать любовные записки. Дуэньи были и у Шекспира в «Игре престолов», также была дуэнья. Амплуа дуэньи досталась Алене Тиррелл, бабушке будущей королевы Маргари.
1: Инженю, кто же такая она? А это наивная, простодушная, чистая юная девушка. Обычно главная героиня в комедиях или мелодрамах. К этому амплуа можно смело отнести героиню Ирины Муравьевой, Надю Клюеву в фильме «Самая обаятельная и привлекательная».
3: Ну а совсем скоро узнаем, кто такой трикстер и кто такой сайдкик.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0-212-64-77-82.
2: Три цены, все для дома и семьи. Три цены, все для дома и семьи.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
4: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
5: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
6: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
7: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Будь ты хоть сержант, хоть генерал, в пробке приходится стоять, если они, конечно, есть. Прямо сейчас расскажем, что происходит на столичных дорогах. А вот 6 баллов, движение затруднено.
2: Да, друзья, от МКАД от улицы Мирошниченко до Долгиновского тракта простоите 22 минуты.
1: Ровно 7 минут потеряете на МКАД от проспекта Независимости до улицы Дачной.
2: От улицы лейтенанта Кижеватова, там же до Казинца, те же 7 минут. И на улице Кубоколоса от улицы Белинского до Сурганова тоже 7 минут.
1: Ну и те же 7 минут. На улице Калиновского от Всехсвятской улицы до Кедышка.
2: Оставайтесь с нами любая дорога короче.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: На подъеме. Рокс.
1: А вы знали, друзья, что Лукинский и Клара Новикова назначили нас сегодня амбассадорами юмора, поэтому по их заветам шутим.
0: Хохмачи.
2: Петросян ничего не передавал?
1: Нет, это уже следующая инстанция.
2: Ладно, хорошо, давай, мочи свою шутку.
1: Начало шутки есть, это пол дороги, пол пути. Звучит ну-ка. Сегодня шутка так. Крановщик с плохим зрением...
2: Так, подожди, дай подумать.
1: Таких не берут, конечно, в крановщики.
2: Ну ладно, крановщик с плохим зрением. Ну давай так, был совсем безбашенный.
1: Вот так вот.
2: Ребят, а кстати, давай передадим привет этим смелым людям.
1: Этим смелым парням. И беда, не беда.
2: Я представить себе не могу. Ты представляешь, вот как туда забираться?
1: А какие виды там,
2: да? А спускаться как? А ветер какой?
1: Это отдельная история. Если нас крановщик слушает какой-нибудь сейчас вообще.
2: Знаешь, какой-нибудь. Я, кстати, была знакома с девушкой-крановщицей.
1: О!
2: Какая смелая, какая молодец.
1: А это уже нетипично. Ну, в общем, большой-большой привет всем тем, кто сейчас находится на высоте. Надеюсь, на высоте будут наши слушатели и продолжат эту шутку. Номер известный 699-102-1 с кодом 33. Это наш Вайбер. Присылайте свое продолжение шутки, будем рады.
2: Да, в конце эфира выйдем... в конце этого часа выйдем в эфир. Обязательно почитаем самые веселые ваши шутки. Отыщем среди вас самого крутого хохмача...
1: Четвергового хохмача.
2: Четверговый сегодня?
1: Все правильно,
2: точно.
1: Да.
2: Ну все, ждем.
1: Крановщик с плохим зрением...
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. BellAutomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: капучино объемом 0,2 всего за 1,5 рубля при покупке маффина или ролла. Только на драйве в период действия меню завтрака с 6 до 10 утра.
1: Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
2: Радио «Рокс».

0: Хохмачи.
1: Продолжаем искать самого смешного сегодняшнего дня человека. Ну и продолжаем шутку. Крановщик с плохим зрением.
2: Крановщик с плохим зрением, выпивая накануне со... как правильно? Что? Человек с тропольщиком, да?
1: Да, или строполь, он, да, стропольщик. Да?
2: Пьет последнюю рюмку за его здоровье. Не знаю технологии, наверное, смешно.
1: Ну, видимо, да? В профессиональном отношении.
2: Валера, спасибо,
1: шутка,
2: да,
1: идет. А также Светлана продолжает. У слабовидящего крановщика был глаз алмаз, а второго вообще не было. Но если один такой алмаз, точный, то хорошо, достаточно, я, да, думаю.
2: Александр пошутил. Крановщик с плохим зрением поднимался домой по пожарной лестнице. Ну, привык.
1: По привычке, конечно. Елена, с нами крановщик с плохим зрением припарковал две фуры, уложил прораба спать в бетономешалку и, не выходя из кабины, забрал ребенка из садика.
2: Слушай, ну это шикарно, Лен, берем на вооружение.
1: Главное, чтобы своего ребенка забрал.
2: А там дальше
1: вместе
2: будет
1: с садиком
2: такая,
1: поднял.
2: Такая же шутка, да. А Саша пошутил. Крановщик с плохим зрением ловил рыбу из пруда, а прораб кричал ему: «Ты забрасываешь не туда!»
1: Вот тут это настоящая командная работа.
2: Рифму получилось.
1: Да, а вот Андрей считает, что крановщик с плохим зрением ищет работу в бригаде рабочих с плохим слухом.
2: Вот наработали бы, молодцы. Елена пошутила. Крановщик с плохим зрением забрал из садика чужого ребенка. Все, как ты хотел.
1: Через крышу, так я представляю. А вот Тамара говорит, что крановщик с плохим зрением жил на рабочем месте.
2: Ну,
1: главное,
2: да,
1: выгорание, чтобы не наступило,
2: ну,
1: да?
2: Да. Алла пошутила. Крановщик с плохим зрением подцепил бригадиршу.
1: О, фа-фа-фа-фа. А вот Наталья считает, что крановщик с плохим зрением работал исключительно на слух. Музыкант какой-то.
2: Хорошо же, да? Оля пошутила. Крановщик с плохим зрением построил Пизанскую башню.
1: А надо было водонапорную. Ну, ничего страшного. Ирина, крановщик с плохим зрением на всех положил. Три точки дальше.
2: Коротко и ясно. Дима пошутил. Крановщик с плохим зрением залез не в свой кран. Что?
1: И облапал другого крановщика. Ну, бывает.
2: Это уже какая-то история, знаешь, с
1: краны похожи.
2: Так. Ну, какую ты выбираешь шутку?
1: Мне понравилось от Аллы, что он подцепил бригадиршу.
2: Это здорово было. И построил Пизанскую.
1: И построил, да, Пизанскую.
2: Ребят, спасибо большое. Замечательно. Кто бы мог подумать, что и здесь нам придется улыбнуться. И, кстати, с удовольствием. Двигаемся дальше. На часах 8:57. Встречаемся с вами уже в следующем часе после выпуска новостей, где продолжим спрашивать вас вот о чем.
1: Ну, вот какую бы авторскую программу вы открыли на Радио Рокс? Дайте нам деньги. Советы, мы обязательно возьмем их на вооружение.
3: На подъеме. Рокс.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Празднику Победы!
3: Победный залп по ценам!
2: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
4: В Беларуси 9 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Национальный авиаперевозчик планирует восстановить сообщение между Минском и Дубаем с 22 мая. Самолеты начнут летать при условии, что удастся обеспечить условия для безопасного выполнения рейсов. Планируется, что поначалу самолеты Boeing 737 будут летать дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Напомню, белорусский авиаперевозчик первый раз приостановил регулярные рейсы по 28 марта, а потом неоднократно продлял эти ограничения. Минлесхоз заявил об угрозе трансграничного пожара, который надвигается со стороны Украины на Беларусь. В случае худшего сценария к тушению готовы присоединиться свыше 80 работников. Всего на границе с Украиной дежурит более 15 единиц техники, в том числе пожарные машины. В Минлесхозе подчеркнули, что речь идет о большом фронте огня, который трудно сдерживать. Ранее сообщалось о том, что более 250 гектаров леса горит в Польше, вблизи границы с Беларусью. Для тушения в воздух подняли вертолеты. Из-за угрозы еще большего распространение огня к тушению лесного пожара подключились военные, полиция, солдаты сил теробороны Польши. Обновленная площадка у Дворца спорта порадует минчан и гостей белорусской столицы уже 9 мая, в День Победы. На сцене традиционно пройдут тематические мероприятия. Будут работать павильоны, где можно будет приобрести сувениры, а также продтовары. Также здесь будет размещен филиал информационно-туристического центра, где каждый гость столицы сможет получить полную информацию о туристическом потенциале и туристических маршрутах в Минске и за его пределами. Забег отважных пройдет 9 мая в Минском парке Победы, сообщили в пресс-службе Белорусской Федерации Легкой Атлетики. Мероприятие состоится в эту субботу с 9 до 12.30. Оно будет организовано уже в 10-й раз. Забег отважных представляет собой приключенческую гонку, включающую преодоление разных по протяженности дистанций с препятствиями. Забег приурочен к празднованию Дня Победы.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. В Беларуси идут грозы, ливни, шквалы, а с пятницы похолодание. Сегодня же в Минске переменная облачность, возможен дождь и гроза. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Бресте 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле до 30 тепла. На большей части территории страны дующий сильный ветер. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: 9 часов и 7 минут. Это Радио Рокс. Празднуем сегодня День радио, работников телевидения и связи. В связи с этим в студии мы, ведущий Андрей Асимович.
2: И Наталья Ладыгина. Друзья, сегодня в этот праздник мы спрашиваем вам. Вот если бы вам дали 15-20 минут прямого эфира, о чем бы вы рассказали всей нашей Беларуси? Вот о первой любви, о мужской дружбе, о рыбалке, о счастье или о анекдоты травили бы. Вот что бы делали лично вы, как ведущий, который придумал свой проект.
1: Вот Наташа свой вариант предлагает. Я бы вела передачу «Клуб неодиноких сердец».
2: Вау!
1: Да, и навсегда в какой трудный и, казалось бы, безнадежный момент можно же ведь найти поддержку в своем окружении. То есть причины могут быть разные. В программе бы озвучила реальные проблемы, и с помощью радиослушателей эти проблемы мы бы пытались решить, находя решение и, конечно же, вселяя в человека оптимизм. И также использовали бы реальные истории людей. В общем, такая... С уклоном в психологию, наверное, передача
2: неплохо.
1: Глубокая, да?
2: Смотри, Любовь к нам присоединилась, и она предлагает рассказывать краткие подсказки садоводам, овощеводам. Ну, например, вот сейчас опрыскать сад от вредителей и болезней не помешает. Или на этой неделе лучшее время для посева или посадки. Вот давать вот такие советы садоводам-огородникам.
1: Отличный
2: Любовь,
1: вариант.
2: Любовь, передадим, да.
1: А вот Виктор, смотри, какую интересную идею предложил. Я бы вел передачу «Разведи мошенника». Собирали бы у слушателей номера людей-мошенников и прям в студии дозванивались бы к ним и предлагали какие-нибудь свои услуги. Опять-таки решали бы, что говорить, в какую сторону разводить, и я думаю, было бы юмористично и интересно. И мошенники призадумались бы в следующий раз, когда приступают к закон.
2: Да. Ты знаешь, похожая рубрика у нас была, но это были не мошенники. Мы звонили просто, вот выбирали рандомно какое-нибудь учреждение, Или место, куда можно...
1: Государственное или частное, да,
2: неважно. Да, и звонили туда и вот...
1: Купи слона, да, типа того.
2: Предлагали, было весело. Да, Наташа нам написала, я бы придумала передачу «Найди меня». Потерянные связи с детства, из молодости, искали бы людей.
1: Хороший вариант, наверное, и практично, и полезно.
2: А представляешь, сколько музыки красивой можно было поставить.
1: А сколько людей можно было бы свести под эту музыку.
2: Здорово.
1: Замечательно.
2: Вероника вот предложила, здравствуйте, я бы предложила программу «Для души и тела», так бы ее и назвала, где каждый выпуск был бы посвящен определенной теме из этой области. Например, вопросы психологии, здорового образа жизни, чести, дружбы и прочего. Вероника,
1: так, научно-популярный
2: хорошо,
1: такой,
2: да,
1: стиль программы. Ну и вот есть еще такой вариант от Димы. Я бы сделал эфир для тех, кто строит. Это была бы и утренняя зарядка под разговоры про ремонт, стройку. И также ритмичные удары молотка вместо бита в некоторых местах. В общем, для строителей сделал бы все.
2: Да, хорошо. Ирина еще написала, смотри, с праздником. Ира, спасибо. Процветание здоровья тоже спасибо. Вот, возможно, можно было бы добавить к вашей утренней программе что-то важное для детей, пишет Ирина. Пока собираемся в школу, было бы неплохо им что-то интересненькое, познавательное, игровое. Хотелось бы вернуть утреннее поздравление.
1: Ага.
2: Да. Спасибо за ваш труд, настроение.
1: Ну так, я понимаю, что для детей это 10 фактов про бабайку, например, да?
2: Нет, ну слушай, утра. Ну что-нибудь интересное. Нет, Ирина права, вполне можно было бы. Ирина, берем на карандаш и вашу программу. Ну что, друзья, на часах 9 часов 10 минут мы двигаемся дальше. Оставайтесь с нами на Радио Рокс.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Конечно, друзья, прямо сейчас хочется пригласить всех вас в наш рок-кинотеатр, потому что традиции должны быть неизменны. Мы в этом плане каким-то образом с вами обогащаемся новыми знаниями, делимся новыми культурными событиями, ну и, конечно, обсуждаем лучшие фильмы, которые стали классикой. Ну и буквально через 6 минут Наташа откроет плакат, поставит бобину в наш проектор и покажет свое кино.
2: Ну, пока Наташа позовет всех в наш кинозал, потому что, друзья, сегодня в День радио мы будем, конечно, вспоминать фильм «День радио». Ну, а как
1: логично
2: по-другому, правильно?
1: Конечно, замечательно.
2: Друзья, ну, давайте поднимем настроение, вспомним те самые перлы, которых там, ох, сколько много, обожаю этот фильм. Если вы в моей команде, тогда приходите в гости 8017-363-1013. День радио сегодня вспоминаем.
0: Дорожная обстановка.
1: Ну и возвращаемся на дороги столицы. Хочется отдельно отметить, что госавтоинспекция Минска сообщает и предупреждает, что сегодня с 18.30 до 20.00 в связи с проведением репетиций торжественных мероприятий у Монумента Победы будет ограничено движение по проспекту Независимости от Янки Купалы до Козлова, по улице Захарова от проспекта Независимости до Первомайской и по Киселева от Независимости до Красной. Будете возвращаться домой, учитывайте это при выборе маршрута.
2: Ну а прямо сейчас на улице Филимонова от Парниковой до Франциска Скорины 8 минут потеряете. Тремя минутами меньше простоите на Долгиновском от Орловской улицы до Пригородной. Ну и каких-то 6 минут на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхненныя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па телефону 8029-324-6666.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: 8 мая в 13.00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на Ami.by. Телефон 7741.
4: Хорошо быть котиком, хорошо собакою, когда Фиприст нам от клещей закапают.
5: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей блох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от «Доктор Редис».
6: Мама, мы едем на дачу.
7: Эхти!
8: Аллергены атакуют в любое время года.
6: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
8: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
6: Ура! Мы едем на дачу!
9: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед».

0: кино.
1: А наполовину дозвониться невозможно. Нужно набрать целый номер 8017-363-1013. И в таком случае окажетесь в нашем Рокс-кинотеатре, где мы вам покажем замечательное кино.
2: Да, друзья, сегодня вспоминаем фильм, российский комедийный фильм, который вышел на экраны в 2008 году. «День радио». Снят он по мотивам одноименного спектакля. В фильме, если не знаете, две параллельные сюжетные линии. В одной небольшое судно с маленьким цирком животных на борту. По глупости экипажа остается без топлива в Японском море, а другая линия у работников вымышленного как бы радио случается ЧП, и им срочно приходится придумывать выход из положения. Ребят, милые, вы знаете, когда работаешь в этой сфере, смотреть этот фильм еще прикольнее, я вам честно говорю. Ну и тут, конечно, много всяких происходило интересных случаев. Давай встретим гостя. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Алло, алло.
3: По поводу фильма.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, а это вы правильно зашли.
2: Давайте познакомимся. Вас как зовут?
3: Меня зовут Светлана.
2: Светлана, смотрели фильм?
3: Знаете что? Смотрела, но так давно и так не помню его, если честно.
2: А, давайте сегодня повеселимся вместе.
1: Отлично. А сказали бы, что нас проверяете. Да, я-то смотрела, а вы-то смотрели.
2: Ну, кстати, вот я должна сказать, что декорации на Мосфильме, которые были сделаны действительно очень реалистично. И
1: павильон,
2: больше,
1: да?
2: Большая часть интерьеров, как бы радио, это специально выстроенные картины и декорации в павильонах.
1: Ага.
2: Вот. Некоторые сцены снимались в офисах реальной радиостанции, кстати, очень известной.
1: Серьезно?
2: Да, да. Вот. Ладно, давайте, как говорится, от фактов к викторине.
1: Делу.
2: Да, у меня ровно 5 вопросов, 10 ответов. Ну, я предлагаю начать. Готовы?
3: Я тоже как предлагаю.
2: Давайте,
3: начать.
2: Побежали. Итак, как называлось судно, на котором плыли уникальные звери? Судно называлось «Доктор наук профессор Шварценгольд» или «Святой Николай Валуев».
3: Профессор Шварценгольд.
2: Это правильный ответ.
1: Да.
2: Идем дальше. Кто такой Эммануил Гидеонович в контексте радиостанции? Это всемогущий владелец радиостанции или дрессированный суслик-предсказатель?
3: Это всемогущий владелец радиостанции.
2: И 2 балла у вас в кошельке.
1: Точно.
2: Идем дальше. Что Камиль, он же техник, постоянно использовал в качестве универсального лекарства и антидепрессанта? Алкоголь в умеренных и не очень дозах или поглаживание системного блока и крик в пустую микроволновку?
3: Алкоголь.
2: Конечно, куда без него.
1: Эх.
2: 4-й вопрос. Зачем в студию, вспоминайте, привели группу «Чайф»? Чтобы они починили микшерный пульт или чтобы они спели песню в поддержку вымышленных животных?
3: Поддержку вымышленных животных они должны были исполнить.
2: Естественно,
3: песню.
2: Хотя в пультах они тоже разбираются. Ну и последний вопрос. Какое морское животное, по словам радиоведущих, особенно сильно страдало в мазуте? Это был двузубый чернопопик или дельфин-бухгалтер?
3: Это был чернопопик.
2: Это правильный ответ.
1: 100 выиграл.
2: Ну как вот, как не восхититься? Ну практически наизусть.
1: Как нож сквозь масло. Замечательно.
3: Странно, но я тоже вспомнила этот фильм.
2: Ну вы представляете, у нас будет сегодня возможность еще и пересмотреть его. Что ж, минута славы наступает для вас на Роксе. Передавайте приветы.
3: Спасибо большое вам, что у вас есть такая передача. Спасибо всем ведущим, что вы нам даете возможность поучаствовать в таких передачах. Вы самое душевное радио, самое-самое. Все ведущие всех программ, ну, просто преклоняюсь перед вами. Спасибо всем.
1: Но мы немножечко с Наташей получше остальных. Мы вас услышим. Спасибо большое за теплые слова. Хорошего дня вам.
4: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Госавтоинспекция начала замерять скорость средств персональной мобильности в местах, где они чаще всего сталкиваются с пешеходами и велосипедистами. Система здравоохранения Беларуси усилит работу в период праздничных мероприятий ко Дню Победы. Минздрав совместно с профильными структурами заранее провел комплекс подготовительных мероприятий. Пари Сен-Жермен на выезде сыграл с ничейным счетом с немецкой Баварией в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Бресте 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле до 30 тепла. На большей части территории страны дождь и сильный ветер. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Бон Виван, весельчак, жизнелюб и повеса. Хорошо известные нам Бон Вианы — это Портос в «Трех мушкетерах» и Джеймс Бонд. Продолжаем, друзья, раскрывать секреты театральных амплуа.
2: Все про все.
3: Одно из самых популярных современных амплуа – атлет. Герой боевика, ориентированный на физическое преодоление препятствий. Однако больше всем нравится Трикстер – современный наследник Арлекино. Это персонаж, нарушающий правила, сеющий хаос, но при этом двигающий сюжет вперед. Один из самых любимых Трикстеров – это, конечно же, Джек Воробей.
1: Да. А вот что же такое и кто такой сайдкик? Это верный спутник героя, который разряжает обстановку и часто играет комедийную роль. Это, например, Труффальдино из Бергамо, осел в Шреке, R2-D2 и BB-8 и в «Звездных войнах», и, например, конек-горбунок, да. Все они выступают как защитники и лучшие друзья, и часто без них главные герои никогда бы не справились со своими заданиями.
0: На подъеме.

0: Дорожная обстановка.
1: Возвращаемся на столичные дороги. Прямо сейчас расскажем, что на них происходит. 3 балла. Местами есть затруднения.
2: Да, на Долгиновском от Орловской до пригорода на 5 минут задержитесь. На улице Леонида Беды от Некрасова до Сурганова на 4 минутки.
1: На проспекте Пушкина от улицы Тимирязева до Притыцкого скорость потока 20 км в час и на 6 минут растянулся затор.
2: На Сурганова от Платонова до Куйбышева на 6 минут можно застрять. На проспекте газеты «Звезда» от Белецкого до Алибегова на 7 минут.
1: Ну и 6 минут потеряете на Карбышева от Седых до Логойского тракта.
0: Пароль
1: сегодня загадываю тебе я, Наташа. Меня это радует.
2: Да?
1: А тебя?
2: А я хотела тоже отгадывать. Ну, ладно.
1: Ну, давай я тебе предоставляю почетное право загадать пароль, потому что я угадаю сразу же. С первой попытки. Снимаю наушники, уверен в этом.
2: Ребята, сейчас убедимся. Давайте послушаем слово пароль.
0: Пароль цена.
2: Ох, как хочу тебе дать подсказку прямо сейчас, но

0: могу. Должна рассказать. Какие же правила? Друзья, кто еще не выучил, обязательно подсказываем только именами существительными. Дозванивайтесь 8017-363-1013. А ваши подсказки мы также ждем на нашем вайбере 699-1021 с кодом 33. Доброе утро.
1: Доброе.
2: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
2: Наталья.
0: Ох, Наталья, подскажите этому Андрею.
2: Стоимость.
0: Стоимость.
1: Это слово «цена».
0: Это качественная цена.
1: Боже мой.
0: А я знаю, что когда Наталья приходит в эфир, все случается.
1: Это удивительно. Вот когда выпендрился, чтобы это случилось точка в точку, такое редко бывает. Наверное, сегодня лотерейный билет надо купить.
0: Слушай, ну смотри, какие идеальные были подсказки. Олечка тебе подсказала акция. Еще одна. Петр Петрович подсказал деньги. Еще одна Оля подсказала сумма. От Галины приз курант. От Владимира стоимость и тариф. Тамара стоимость. Ольга подсказала слово «сумма». В общем, я так думаю, что еще много подсказок, они повторяются. Но сегодня...
1: Ну, не знаю. Я вроде не меркантильный человек, но когда речь заходит про деньги, ошибиться я тут не могу.
3: Пароль.

0: Магний В6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний В6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтера грошей. Увесь май за звичайные покупки отримливайте шанс выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур 8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка вай». Телефон плюс 375 44 788 80 26.
2: Радио «Рокс».

0: или от 2 до 5, как у Корнея Чуковского. И слушатели бы присылали забавные высказывания детей. Вот, к примеру, у меня однажды девочка подошла к аквариуму и восхищенно воскликнула: «Ой, ну какие красивые у рыбки плавки!» О. Вот так вот. Ну, можно, да, можно и улыбнуться. Еще раз с праздником. Спасибо вам, Едвига Ивановна.
1: А вот Таиса пишет: «Доброе утро, с праздником вас, уважаемые! А я хочу, чтобы поздравительную программу всегда вела одна из любимых ведущих — Наталья Ладыгина.
0: Ой.
1: Она очень трогательна, с душой и без нрава, учений, самое главное, это все делает».
0: Спасибо,
1: в общем, такое вот желание. Можем с этим согласиться.
0: Ну, хотелось бы зарплату умножить на 2 хотя бы.
1: А, да. Это уже там губа упала, поднимите, пожалуйста. Ну, а знаешь, есть еще вот такая интересная идея от Сергея. Я назвал передачу «Голоса уходящих профессий». Это интервью с людьми уникальных специальностей. Там настройщики роялей, переплетчики книг, даже смотрителя маяка, может быть, где-то могли найти. И вот эти люди, наверное, рассказали бы что-то интересное о своих профессиях, о инструментах, которыми пользуются, и механизмах вступления в эту профессию.
0: Здорово. Витя, смотри, что написал. У нас Виктор, водитель со стажем. Вить, вам привет. Я бы назвал шоу «Золотой вираж на трассе».
1: А так.
0: Это уже «Золотой вираж» у нас же есть, правильно?
1: А на трассе,
0: да,
1: нет.
0: Да. И делился бы байками из дорожной жизни и ставил бы старый добрый шансон, под который так хорошо ехать и по ночной Беларуси, и не только. Больше всех люблю Михаила Круга и Григория Лепса. Вот такие предпочтения у Виктора. Спасибо, Вить, за вашу интересную передачу, которую, мало кто знает, может быть, и вы у нас будете вести на нашем радио.
1: Ну, можно точно сказать, что вы самые креативные и самые творческие, потому что идеи прям фонтанируют. Присылайте их по-прежнему на Viber, на странице ВКонтакте, и дозванивайтесь 8017-363-1013.
2: На подъеме. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 10 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Госавтоинспекция начала замерять скорость средств персональной мобильности в местах, где они чаще всего сталкиваются с пешеходами и велосипедистами. Для этого используется технический комплекс КАТ-ПП. Он фиксирует превышение скорости движения данными участниками дорожного движения и передает информацию сотрудникам ГАИ. Штраф может составлять от 1 до 3 базовых величин, то есть до 135 рублей, а при некоторых обстоятельствах и больше. Напомню, с 1 сентября прошлого года разгоняться на СМП в городе быстрее 10 км в час нельзя. Исключение велодорожки. Система здравоохранения в Беларуси усилит работу в период праздничных мероприятий ко Дню Победы. Минздрав совместно с профильными структурами заранее провел комплекс подготовительных мероприятий. Так, определенные схемы расстановки бригад скорой помощи, сформирован необходимый резерв, а также обеспечена готовность медучреждений в случае необходимости оказать помощь людям. Всего по стране на круглосуточное дежурство заступает более 870 бригад. Кроме того, усилена работа приемных отделений стационаров, сформированы запасы лекарственных средств и медицинских изделий. Белорусская железная дорога за большие выходные с 30 апреля по 3 мая во всех видах сообщений перевезла свыше 770 тысяч пассажиров. Этот показатель почти на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поездами международных линий воспользовались почти 68 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользовались маршруты в Москву, Санкт-Петербург и Адлер. Пари Сен-Жермен на выезде сыграл с ничейным счетом с немецкой Баварией в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов 1-1. В первом матче полуфинала, который прошел 28 апреля во французской столице, викторию праздновали хозяева поля со счетом 5-4. И таким образом клуб из Парижа выиграл по сумме двух матчей и вышел в финал турнира. За кубок они поборются с лондонским Арсеналом, который в полуфинале обыграл мадридский Атлетико. Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в столице Венгрии.
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. В Беларуси идут грозы, ливни, шквалы, а с пятницы похолодание. Сегодня же в Минске переменная облачность, возможен дождь и гроза. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Бресте 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле до 30 тепла. На большей части территории страны дующий сильный ветер. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: 10:08, точное столичное, друзья, вы на Радио Рокс, это утреннее шоу на подъеме, и сегодня мы вместе с вами отмечаем День Радио, ну и, конечно, традиционно передаем приветы всем тем, кто за рулем. Ребятушки, ни гвоздя, ни жезла, отличного настроения, спасибо, что выбираете нас, спасибо, что мы с вами в любом конце Беларуси и не только.
2: Ну а еще спасибо вам большое за поздравления, которые прямо сейчас прилетают в нашу студию, ну и тему, соответственно, что еще мы сегодня выбрали, какую бы авторскую программу вы открыли на Радио Рокс, чего бы вам хотелось увидеть, услышать, делитесь своими мыслями.
1: Вот Таня написала, коротко и ясно, доброе утро, наша семья очень любит песни, и вот мы бы поговорили о песнях 60-х, 70-х, но я так думаю, да, создание этих песен, возможно, вспомнили бы авторов и композиторов и поэтов.
2: Интересных фактов и историй, да, можно очень много насобирать. Но вот есть еще такой вариант от Нины, а я бы придумала рубрику под названием «Скорая фонетическая помощь».
1: О!
2: Ведущий был бы логопед по образованию, учил бы правильно говорить самые сложные фразы, языки какие-то, да, и слова, которые пошли из этих языков. В общем, под аккомпанемент метронома можно было бы это все дело замутить.
1: Неплохо. Татьяна вот что пишет. С праздником вас и весь коллектив. Мое любимое радио утром начинается с вами. Где бы я ни была, включила, потанцевала, зарядилась позитивом. Можно и на работу, знаю, что и день будет удачным. Спасибо вам. Вот ты понимаешь, мы для многих работаем, как чашка кофе и будильник.
2: И все правильно, правильно, правильно. Ну, а вот есть еще интересная идея от Таисы. Она предлагает создать в эфире прям такую раздел, может быть, или шоу отдельное о городах Беларуси, о районах Беларуси, для того, чтобы мы знали происхождение городов, какие события интересные с этими городами связаны. Ну и, конечно, больше узнавали о нашей родной стране.
1: Неплохо. Некто с никнеймом «Кто-то» написал так. По радио можете вести, например, тему про вопрос о товарах отечественного производства, который задает представитель производителя. Граждане за подарок от субъекта хозяйствования отвечают на вопрос, придумают короткий слоган для рекламы этого товара, и мне кажется, будет, что будет очень даже весело.
2: Кто-то юрист, я так чувствую.
1: Кто-то юрист, да? Это точно. А вот Денис написал, а я бы вел программу «Занимательная математика», где бы рассказывал о математических парадоксах, решения головоломок и нестандартных задач в игровой форме. Денис, вы знаете что? Вот здесь могу с вами поспорить, потому что все, что касается математики, все-таки надо видеть это глазами. Радио — это вот такой субъект, который вот на слово должны представлять. Что и как.
2: А я в школе отучился, больше к математике возвращаться не хочу. Вот что я вам доложу, ребят.
1: Марина работает медсестрой, говорит, а я бы вела «Душевный вечер» рубрику, читала бы красивые стихи о жизни под легкую инструментальную музыку и ставила бы новинки «Отрады рай», например.
2: Ой, шикарно.
1: Ребята, хотелось бы хотя бы на минуточку попасть к вам в студию. Мариночка, вы уже в студии. Вот так. Большой привет вам отсюда и от всей нашей страны.
2: Ну и, конечно, еще тему спортивную не обошел Федор. Я бы хотел побольше интервью и разговоров со спортсменами из Беларуси, чтобы они рассказали о том, как готовятся к спортивным мероприятиям, какие-нибудь тонкости, сугубо спортивно-профессиональные. Ну и, конечно, почаще объявлять о победах нашей сборной на разных международных площадках.
1: Чуть больше спорта, понятно. Света Крох нам написала тоже. Я бы придумала рубрику «Стихи для настроения утром» и каждый день какое-нибудь стихотворение, чтобы красиво читали в эфире. Тоже берем на вооружение, Светлана. Большое спасибо. Друзья, не останавливайтесь. Ваши идеи — это просто золото.
0: Рокс на подъеме.
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: на подъеме.
1: Ну и, конечно, куда же без него, без шлягер-шоу, не изменяя традициям. Через 6 минут приглашаем всех заинтересованных поучаствовать.
2: Звоните, друзья, 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
2: Ну а мы уже здесь, на дорогах столицы. Приятно говорить о том, что сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах всего лишь в 2 балла.
1: Ну и, конечно, хочется еще раз напомнить, что сегодня в Минске перекроют центр. Госавтоинспекция столицы сообщает, что именно сегодня с 18.30 и 22.00 будет перекрытие в связи с репетициями торжественных мероприятий у Монумента Победы. И движение будет ограничено на участке проспекта Независимости от Купалы до Козлова, по улице Захарова от проспекта Независимости до Первомайской и на Киселева от Независимости до Красной. Будете возвращаться домой, учитывайте этот факт.
2: Ну а прямо сейчас придется постоять на Долгиновском от Орловской до Пригородной 6 минут, ну и на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до Площади Победы.

56 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Горячее предложение в три цены по 19 мая. Подсолнечное масло «Лея» 3,69 за 800 миллилитров. Крупа гречневая купеческая. Рубль 89 за 700 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены, трицены.
3: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
4: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
5: Мама, мы едем на дачу.
6: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
5: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
6: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
5: Ура! Мы едем на дачу!
7: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания по обычной реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.
8: Наши песни.

0: Шлягер-шоу.
1: Как известно, подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». «Доктор Дина» — инновационная продукция, разработанная специально для людей, нуждающихся в надежной защите и комфорте каждый день. Адрес сайта dinacare.by. С продукцией «Доктор Дина» вы подарите ощущение легкости и радости от свободы движения.
2: Друзья, приходите в гости 8017-363-1013. Искусственный интеллект уже

0: украсил нашу песню в яркие цвета, так что, знаете, или не узнать гармоний, и как-то не прослеживается мелодическая линия, но тем не менее слова остались прежними. Если догадаетесь, кто исполнитель и как называется, возможно, группа, которая поет эту песню, и как сама песня называется, ну тогда вам и подарок в руки.
1: Ну и, конечно, здесь нужен тонкий слух и наслушанность на Радио Рокс, потому что большинство композиций регулярно у нас звучит, поэтому сложностей не возникнет. Здравствуйте!
0: Доброе утро!
2: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
2: Влада.
0: Влада, очень приятно.
1: Мы очень рады вашему приходу. Влада, а насколько вы в музыке разбираетесь? Давайте.
2: Сейчас радио потише сделаю.
1: Да-да-да.
2: Ну, слушаю вас постоянно.
0: Ну, отлично, Влада. Тогда задачка будет...
1: А Чайковский это поэт или композитор?
2: Композитор.
0: А кто написал Полонез Огинского?
2: Я не знаю.
0: Огинский.
1: Ладно, не будем вас мучить.
0: Ладно, Влад, давайте слушать песню.

0: Мы умоляем вас, ответьте, что за песня.
1: Влада, догадались, нет?
2: Нет.
1: А вы по утрам что пьете? Чай или кофе?
2: Ну, у меня было чай вдвоем, но...
1: Не, вообще не чай.
0: Чай вдвоем нет.
1: Ладно, хорошо.
0: Ну, что-то вот по звучанию близкое. По сути, совсем другое. Ждем следующего участника.
1: Хорошо, спасибо. 8-017-363-10-13.
0: Кто же придет к нам в студию?
1: Дозванивайтесь.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро. Это вас как зовут? Я имела в виду Чайф.
0: А, группа Чайф.
1: Вы чай пьете по утрам, ну это прекрасно. Хорошо, а как называется композиция, раз уж вы пьете Чайф?
2: В дерзкой мини-юбке.
0: Напойте,
2: может быть. Девочку про молодую, там он что-то пел.
0: Да, про молодую.
1: И он ей что-то обещал.
2: Да, что он там...
1: А что обещал?
2: Ночью там чего-то.
0: А, ну это уже совсем...
1: Ночью вообще все обещают.
0: Это взрослая передача получается.
1: А с утра куда-то все
0: улетучивает. Ну, сколько годиков девочки?
2: 15 лет там чего-то.
1: Ну, наконец-то! Все будет так, как ты захочешь.
0: Пусть твои глаза, как прежде, горят. Ну... Это победа. Чистая победа. Последний вопрос к вам. Наполеон, это торт или коньяк?
2: Для меня торт.
0: Ясно, наш человек. Но перед выходными правильный ответ – коньяк.
1: Хорошо, Влада, хотите передать привет?
2: Ну да, я бы радиослушателям.
1: Это прекрасно. Помимо того, что привет, конечно, передадите, а вот если бы вам предоставилась возможность сегодня сесть вместе с нами в кресло ведущего, какую рубрику вы бы с удовольствием вот на Радио Рокс организовали?
2: Знаете, я, наверное, вообще молчала. Я не понимаю, как вы так вот все так легко разговариваете.
1: Да нормально вы разговариваете, легко и замечательно. Ладно,
0: да
1: давайте
0: как-то. Дядька с плеткой злой стоит над нами. Попробуй не поговорить.
1: Больно, ну что такое? Ладно, передавайте привет и представьте, что вы в народно-поздравительной программе был бы повод.
2: Я поздравляю вас, во-первых, сначала с праздником.
1: Спасибо.
2: Таким замечательным. Радуйте нас. Всегда с вами. Каждое утро просыпаешься с чашечкой кофе, какие-нибудь новые темы слушаешь. Прекрасно. Так что всем, кто вас слушает, всем привет. Хорошего дня, хорошего настроения.
0: Влада, вы приняты. Вы
1: Все,
0: нам
1: Андрей,
0: подходите.
1: Когда ты на гастролях, я работаю с Владой.
0: Отлично.
1: Спасибо.
3: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме.
1: В театре и кино не бывает случайных персонажей. Каждый персонаж имеет амплуа, строго определенную функцию в сюжете. Сегодня, друзья, театральные амплуа.
2: Все про все.
3: В римской комедии был традиционный персонаж по имени Мил Глориозус, дословно «хвастливый воин». Солдат, который хвастается подвигами, но потом на деле оказывается, что он трус и глупец.
1: Ага, часто и в жизни так бывает. Двигателем сюжета в античных пьесах часто был Сервус Калидус, хитрый раб. Часто он умнее своего хозяина и устраивает все любовные интриги в пьесе.
3: Ну а Дуэнья – это пожилая наставница или компаньонка главной героини, которая либо охраняет ее честь, либо, наоборот, помогает передавать любовные записки. Дуэни были у Шекспира, а в «Игре престолов» амплуа Дуэни досталась Алене Тиррелл, бабушке будущей королевы Маргари.
1: Инженю – это наивная, простодушная, чистая юная девушка. Обычно главная героиня в комедиях или мелодрамах. К этому амплуа можно отнести героиню Ирины Муравьевой, Надю Клюеву в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». По-моему, чудесная роль получилась у Ирины Муравьевой.
3: Ну, а одной из самых популярных современных амплуа – это атлет, герой боевика, ориентированный на физическое преодоление препятствий. Однако больше всем нравится Трикстер, современный наследник Арлекино. Это персонаж, нарушающий правила, сеющий хаос, но при этом двигающий сюжет вперед. Один из самых любимых трикстеров – это, конечно же, Джек Воробей.
1: Сайдкик – верный спутник героя, который разряжает обстановку и часто играет комедийную роль. Это Труффальдино из Бергамо, осел в Шреке, R2-D2 и BB-8 в «Звездных войнах» и, например, конек-горбунок. Да, все они выступают как защитники и лучшие друзья. И часто без них главные герои никогда бы не справились со своими заданиями.
3: Как видите, друзья, мир — это действительно большая сцена, и у каждого из нас в этом сюжете своя важная роль.
1: Главное помнить, в жизни не бывает второстепенных персонажей. Ваша роль сегодня главная, а саундтрек для нее мы уже подобрали. Пусть этот день пройдет по вашему сценарию.
0: На подъеме.
4: Сегодня я в толпе чужой.
2: Наши песни.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды советуют сегодня быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
0: Гороскоп.
1: Овны, у вас не будет полной свободы действий сегодня. Либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите.
2: Тельцы, возможны колебания между почти одинаковыми вариантами. Кстати, не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск или других подобных инициатив.
1: Ну вот. Дорогие близнецы, день паузы и неразберихи наступает для вас, но в то же время вы сможете четко осознать поставленные задачи.
2: Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше.
1: Уважаемые львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела делаются крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Ну, надо потерпеть.
2: Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога и прямо сейчас.
1: Да что ж такое, весы. А вот вы можете столкнуться сегодня с сопротивлением со стороны других людей, другими препятствиями.
2: Ага.
1: Возможен временный тупик.
2: А скорпионам нужно беречься от слишком хороших предложений, потому что сыр в мышеловке, помните это? Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно это сделают.
1: Стрельцы, информация для вас. Планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Жаль. Ну что ж такое? Снижайте требования и к себе, и к другим.
2: Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Поэтому подумайте, что все-таки для вас важнее.
1: Водолей, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется, к сожалению, вам.
2: И, наконец, рыбы. День сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Поэтому лучше сегодня не заниматься подобными делами.
1: Что-то наши звезды сегодня нам напредсказывали, друзья. Друзья, несмотря ни на что, пускай этот день принесет всем знакам зодиака радость, успех и хорошее настроение.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Автомобіль за 3 рублі? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра.грошек.бай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
2: В Мило поспели скидки. Шампунь Дав 630 мл 11,49. Набор Локалют зубная паста и бальзам для губ 8,49. Скидка 20% на все колготки и носки, кроме товаров на акции. С 7 по 10 мая. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Ну, честно говоря, горячая темка у нас сегодня получилась. Спасибо вам за обратную связь. Напоминаю, мы сегодня говорим о том, какую бы авторскую программу вы бы открыли на Радио Рокс, если бы стали нашим соведущим.
2: Вот Петр написал, Петр у нас заядлый рыбак. Ребята, я бы с удовольствием ввел рубрику, название которой звучало бы так. «Рыба моей мечты».
1: Шикарно.
2: Я бы доказывал всей стране, что тот окунь, который сорвался в прошлую субботу, был размером с дельфина. В качестве доказательства только честные песни от Виктора Королева.
1: Отлично. Вот так, вот. И сюда же можно присовокупить рыбацкие истории различные.
2: Ой, о чем, да?
1: Прям с сантиметром будем ходить и мерить, у кого сколько.
2: Слушай, кто-то же ездит на рыбалку, как мы, там, с лодками, с палатками. Тут можно было бы рассказывать, конечно, о том, что лучше брать с собой.
1: Как устанавливать палатку, лучше... да?
2: Да вообще.
1: А оснастку тоже сюда же можно было бы
2: 100%
1: включать.
2: 100%. Петр, берем на вооружение.
1: Ну, а вот Наталья пишет, в подростковом возрасте слушала многие радиостанции. На одной мне нравилось слушать программу под названием «Воскресный сквозняк». Там рассказывали про актеров и певцов. Также на другой станции звонили и пели песни. А затем страна голосовала, кто из исполнителей больше понравился. В общем, такие творческие начала нравятся Наталье. Хорошо, можем с вами согласиться. Обязательно в этом направлении подумаем.
2: Отлично. Марина у нас работает фитнес-инструктором.
1: Так.
2: Вот. Но в душе, говорит, я шансонье. Я люблю душевную музыку. Моя программа называлась бы «Приседания с душой». Качаем пресс под Прянова. Сдабриваем это все хорошим шуфутинским. Поверьте, вот под хорошие песни жирок уходит в 2 раза быстрее. Это правда.
1: Потому что не замечаешь, как время проходит. Наверное, так. Ну и Александр пишет, а я бы что-нибудь для автолюбителей придумал. Ну, например, летопись автомобилей, где рассказывали бы про происхождение марок автомобилей, про лучшие модели, про серии авто. Ну и, конечно, какие-то лайфхаки и подсказки, как чинить авто в гаражных условиях.
2: Да, друзья, спасибо огромное. Но смотрю, что стрелки часов неумолимо движутся вперед, и наше шоу «На подъеме» на сегодня уже, да, завершается, берет паузу. Символично, кстати, что в этот утренний эфир, в день праздника, в день радио, мы провели вместе с вами, с теми, ради кого мы нажимаем кнопки на пульте и выходим в эфир.
1: И хотим сказать большое вам спасибо, потому что теплая компания единомышленников, она всегда дает такое ощущение, что по жизни идти вместе веселее. Ну и, конечно, хочется говорить вам только о хороших новостях и рассказывать положительные изменения.
2: Ну и спасибо вам огромное за ваши идеи для авторских программ. С такими слушателями нам никакая конкуренция точно не страшна. Друзья, еще раз с праздником. Оставайтесь с нами на Радио Рокс. Желаем вам отличного дня, хорошего настроения. Ну а последние 4 часа с вами в эфире Рокса были мы, веселые ведущие, я, Наташа Ладыгина.
1: И я, Андрей Асимович.
2: Всем счастливо.
1: Пока. Пока.
0: На подъеме. Рокс.

0: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: К празднику Победы!
3: Победный залп по ценам!
2: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «белювелирторг.бай».
0: В Беларуси 11 часов.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, с 7 утра до 8 вечера 9 мая будет ограничено движение всех транспортных средств на некоторых участках в Минске. Так, по бульвару Мулявина на участке от проспекта Независимости до Золотой Горки и от Золотой Горки до нечетной стороны бульвара Мулявина, а оттуда до проспекта Независимости. Остановка и стоянка автомобилей на указанном участке будет запрещена. ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута. Швеция достигла временного соглашения с Венгрией по визовым вопросам. Теперь гражданам третьих стран, в том числе белорусам, которые хотят подать заявление на краткосрочную визу, нужно обращаться в посольство Венгрии в Минске. Речь идет о краткосрочных поездках до 90 дней. В сообщении не уточняется, как долго будет действовать временное соглашение, а также изменится ли порядок записи, список документов или сроки рассмотрения заявлений. До этого заявителей направляли в посольство Швеции в Москве. Улицу Нововилинскую в ближайшие годы продлят до Минской кольцевой, сообщает агентство «Минск-Новости». Уже выполнены предпроектные работы. После будет принято решение о включении в инвестиционную программу по разработке проектно-сметной документации. Так, предусмотрено расширение улицы Нововилинской до 3 полос в каждом направлении. Это позволит избежать дорожных пробок. Также будут обустроены современные пешеходные зоны с велодорожками. Работа пригородного экспрессного автобусного маршрута «Минск-линия Сталина» будет организована 9 и 10 мая. Об этом сообщили в госпредприятии «Минск-Транс». Автобусный маршрут номер 948Э вводится в предстоящие субботу и воскресенье, чтобы обеспечить доставку зрителей на праздничные мероприятия, которые пройдут в историко-культурном комплексе. Сообщается, что 9 мая первый пригородный автобус отправится от диспетчерской станции «Кунцевщина» в 8:55 и будет курсировать через каждые 10-20 минут. Последний рейс на линию Сталина поедет в этот день в 16:40, в обратном направлении в 17:35.
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной устойчивой погоды ждать не стоит. В Беларуси идут грозы, ливни, шквалы, а с пятницы похолодание. Сегодня же в Минске переменная облачность, возможен дождь и гроза. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Бресте 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле до 30 тепла. На большей части территории страны дующий сильный ветер. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: денек с Юлей Кадушкевич.
1: Добрый день, дорогие друзья! Мы на Рокси и «Хороший денек» начинается. С вами Юлия Кадушкевич, и сегодня четверг, 7 мая, если кто еще не в курсе. Ну а что, включил человек радио, вот только что и узнал, какое сегодня число. Разве так не бывает? Конечно, бывает. Ну а если вы только проснулись, знайте, на полстраны вам искренне завидует. Я, например, сова, и в актрису пошла, чтобы рано не вставать. Это, конечно, шутка. Хотя жизнь внесла свои коррективы, и поднимаюсь я теперь в 7 утра, как миленькая, но в себя прихожу только, когда слышу в эфире отбивку «Хорошего денька». А это значит 11.00. Итак, сегодня у нас большая обширная программа. Будет много вашей любимой музыки. Конечно, поболтаем о том, о сём, и про важные даты и праздники не забудем, а также полезные мелочи не упустим и удивительные факты со всего мира. Ну и, конечно, дорогие друзья, истории про нас с вами, таких разных и таких похожих. Так что скучать не придется. Поехали!

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае

0: Когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
2: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
3: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
2: Ура! Мы едем на дачу!
1: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Это «Рокс». В эфире «Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. События.
0: Сегодня очень важный и значимый праздник в нашей стране – День работников радио, телевидения и связи. Поздравляю всех удивительных, неравнодушных людей, профессионалов своего дела. Не буду перечислять все профессии этой сферы, их очень много. Вот что бы мы делали, дорогие друзья, без связи, телевизора и радио «Рокс», правда? Страшно подумать. Так что с праздником! Еще сегодня отмечают День физика, День распахнутых окон, Международный день планетариев и Всемирный день хищных растений. Родились Петр Чайковский, великий композитор, педагог, дирижер, музыкальный критик, автор 10 опер, 3 балетов, 7 симфоний и 104 романсов и других произведений. Ого-го! Рабиндранат Тагор, индийский писатель, поэт, философ, ставший первым неевропейцем, кто был удостоен Нобелевской премии по литературе. Владимир Бортко, советский и российский кинорежиссер.

0: Режиссер, сценарист, продюсер, снявший «Блондинка за углом», «Собачье сердце», «Блондинский Петербург» и «Мастер и Маргарита», а также другие фильмы. Ну а по народному календарю, что же у нас на сегодня? Евсеев день, Евсей овсы отсей. Если к этому дню зацвела черемуха, то стоит быть готовыми к похолоданию. Заморозки ударят еще 12 раз. Ой, какой кошмар, дорогие друзья, бежала на эфир, и на площади Победы цветет черемуха. Ох, ох, ох. Как бы нам избежать похолоданий?
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Это Рокс, в эфире «Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич. Я собрала для вас полезные мелочи на все случаи жизни.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Экстренные ожоги. При ожоге, дорогие друзья, поможет холодная вода. Она снимает жар, ну и, конечно, потом специальная мазь от ожогов, которая всегда должна быть в аптечке, ну или в сумочке с собой. И главное, только не масло. Оно покрывает травмированное место плотной пленкой и не дает ему быстро остыть. И ожог проникает глубже, представляете, и лечить его придется дольше. При укусе насекомого очень быстро помогает содовая кашица. Она останавливает зуд и покраснение. Сама так делаю. А что нужно? Немного соды, пару капель воды и сделать такую кашицу. Потом нанести на место укуса, и зуд быстро снимается. При головной боли, прежде чем принять таблетку, попробуйте выпить стакан воды и прогуляться. Подышать воздухом часто очень помогает. Еще один важный, на мой взгляд, совет. Не гонитесь за модой. Носите то, что вам нравится, потому что уверенность в себе красит больше, чем то, что надето на всех подряд. Правда же? А что еще советуют? При знакомстве старайтесь запомнить имя человека, он сразу станет вам ближе. А вот это у меня не всегда получается, я знакомлюсь с большим количеством людей, увлекаюсь беседой, потом мучаюсь, вспоминаю имя, а переспрашивать неудобно, так что я себе взяла это за правило. Ну и если хотите наладить с кем-нибудь контакт, спросите у него совета. Люди очень любят чувствовать себя нужными. Ну и между вами возникнут доверительные отношения. И еще в общении больше слушайте, как сейчас у нас с вами, да? Говорите меньше, так вы узнаете больше и оставите о себе благоприятное впечатление. Ну, при разговоре по телефону улыбайтесь. Вы, наверное, подумаете, зачем? Все равно же не видно. Улыбка слышна в голосе, дорогие друзья. Надеюсь, полезные мелочи будут для вас действительно полезными. Забирайте себе и пользуйтесь на здоровье.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон.
0: Радио Rocks.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Автомобиль за 3 рубли? Худжей у дискаунтера грошей.
3: Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ты гроши выигрывайте.
4: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка бай». Телефон +375 44 788 80 26.
5: Радио «Рокс».

крылья на прокат. Полечу своей мечте навстречу, сам проверю, правду ли говорят.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Вот и подошел к концу очередной музыкальный час на Роксе, дорогие друзья. И, кстати, наш праздник распахнутых окон не заканчивается. Пусть окна ваших домов, сердец и идей остаются открытыми для счастья, света и новых встреч. Спасибо за ваше внимание, за ваши улыбки, за вашу дружбу. Поверьте нам, всем сотрудникам Рокса, это очень важно и необходимо. Услышимся совсем скоро в начале следующего часа, в самый что ни на есть пик дня, в полдень.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление о квотах на ввоз электромобилей, сообщила пресс-служба белорусского правительства. Так, количество транспортных средств с электрическими двигателями, включенных в реестры, не может превышать 20 тысяч единиц в этом году. Имеется в виду ввоз именно по льготной схеме. А льгота предоставляется только при одновременном наличии гражданства Беларуси и постоянного места жительства в нашей стране. Нацбанк в июне планирует рассмотреть вопрос о снижении ставки рефинансирования в Беларуси, передает Белта. По словам начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа финрегулятора Дмитрия Мурина, в стране наблюдается позитивная динамика замедления инфляции, что дает дополнительные аргументы в сторону понижения процентных ставок на рынке. В Минске появится центр экстремальных видов спорта. Его построят рядом с Минск-ареной на улице Нарочанской. Строительство начнется уже в этом месяце. Власти объясняют проект популярностью скейтбординга и других экстремальных активностей среди молодежи. Сейчас подростки часто катаются в общественных местах, повреждая городское благоустройство и рискуя получить травмы. Новая площадка должна стать специализированным и безопасным пространством для скейтеров, BMX-райдеров и любителей других экстремальных дисциплин. В школах Сингапура для учащихся ввели телесное наказание за буллинг и кибербуллинг. Эта крайняя мера будет применяться только в отношении мальчиков старше 9 лет. Поскольку местный закон запрещает порку девушек, к учащимся женского пола будут применяться другие виды наказаний. Например, их могут отстранить от занятий. Международные организации, такие как ЮНИСЕФ, Агентство ООН по делам детей, выступают против применения телесных наказаний к детям. А по оценкам ВОЗ, во всем мире ежегодно более миллиарда детей в возрасте до 18 лет подвергаются телесным наказаниям дома.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Бресте 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле до 30 тепла. На большей части территории страны дождь и сильный ветер. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: денек
1: с Юлией Кадушкевич.
2: Добрый день, дорогие друзья! Хороший денек продолжается. С вами Юлия Кадушкевич. А предлагаю прямо сейчас поднять голову вверх. И не потому, что весна в самом разгаре, а потому, что сегодня еще и Международный день планетариев. Да-да-да. День тех, кто дарит нам возможность прикоснуться к бесконечности, полюбоваться звездами, помечтать о других галактиках. Кстати, вы любите смотреть на звезды? Правда, честно. Не в телефоне, не в картинках, а по-настоящему запрокинув голову в тишине, когда вокруг темно, а небо кажется огромным бархатным куполом с миллионами огоньков. Ох, красота! Есть в этом что-то волшебное, таинственное, вечное, правда? А еще звезды говорят нам, что мы часть чего-то очень большого и красивого. Так что с праздником планетарии и их работники! Вы настоящие волшебники! И пусть сегодня у каждого из вас зажжется своя маленькая звездочка надежды, удачи и сокровенной мечты. Скоро услышимся!

0: наши песни.
1: Море бурное, я стою на берегу. Небо хмурое, а я люблю, люблю. У меня красивый сад, красивый дом. Только это все придет потом.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Горячее предложение в три цены. По 19 мая. Спанбонд в ассортименте от 5,90. Москитная сетка оконная 3,50. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены, трицены.
0: Радио Рокс.
4: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
5: Мама, мы едем на дачу.
6: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
5: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
6: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
5: Ура! Мы едем на дачу!
7: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: «Удивительное рядом». С вами Юлия Кадушкевич, и сейчас расскажу обо всем и по чуть-чуть.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: А вы знаете, кто живет дольше всех на планете? Черепахи? Нет. Киты? Нет. Гренландская полярная акула. Продолжительность ее жизни 400 или 500 лет. Ого-гошеньки, правда? Представляете, такая акула, которую недавно поймали, родилась, видимо, еще при Иване Грозном. Она медленно плавает, медленно растет, примерно 1 сантиметр в год. И созревает для размножения только к 150 годам. Ох, 150.

0: 50 лет подросткового возраста. Это вам не школьные годы, которые тянутся бесконечно. Тут они тянутся по-настоящему без конца. Мне даже захотелось вскликнуть. Да она еще Ленина видела. Итак, идем дальше. И еще муравьи. Они научились фермерствовать задолго до людей. Некоторые виды муравьев разводят тлю, как мы, коров. Они ее пасут, защищают от божьих коровок, переносят на лучшие листья, а тля дает им сладкую жидкость – падь. Муравьи даже доят тлю, щекочет усиками, и та выделяет капельку сиропа. А еще муравьи выращивают грибы, представляете? Жуют листья, создают из них субстрат и сажают грибницу. Грибы растут, муравьи их едят. Вот это да! И все это миллионы лет без лопат, грабель и удобрений. Уму непостижимо, как мы все похожи, дорогие друзья.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: на Роксе. Это «Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Друзья, а вы знали, что слоны ужасно боятся пчел? Да-да, эти великаны, которые весят почти 5 тонн, впадают в панику, когда слышат жужжание. Мало того, они издают специальный звук, чтобы предупредить остальных слонов. Осторожно, летают злючки-кусочки. И фермеры в Африке даже ставят препоны из ульев, чтобы слоны не заходили на их поля. Пчел размером в 2 сантиметра боятся животные высотой в 3 метра. Вот так. А вода может гореть. Представляете, в некоторых местах, где в водоемах присутствует метан, можно увидеть горящие ручьи, дорогие друзья. Вы где-нибудь такое слышали? Горящие ручьи и озера. А с одной стороны красота, но с другой стороны жутковато, правда? А растения любят спать. Вот так. А некоторые цветы закрываются на ночь, чтобы защититься от холода и сохранить энергию. И еще один удивительный факт. Ученые-географы утверждают, что океаны содержат гораздо больше невероятных историй, чем библиотеки. По их подсчетам, на дне морей покоится около 3 миллионов затонувших кораблей. Каждый из них хранит свою тайну. Вот такие удивительные факты для вас прозвучали в эфире. Хорошего продолжения рабочего дня и только отличного настроения. А мы двигаемся дальше. Для вас любимая музыка.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Завершается очередной музыкальный час на Роксе. С вами по-прежнему Юлия Кадушкевич. И, друзья, знаете, о чем я подумала? Давайте представим, из чего на самом деле состоит хороший денек. Вот мой рецепт. Возможно, вы заберете его в свой день, ну или сочините свой собственный. Для меня из первого луча солнца, который заглянул в окно, прежде чем я открыла глаза. Ух, счастье невероятное. Из чашки кофе, чая, какао, неважно, главное, чтобы было вкусно. Из мгновений тишины, когда никто не дергает, не звонит, ничего не требует. Из того, когда все получается, везде успеваешь. Из улыбки любимого человека и моей дорогой доченьки. Из той самой песни, которая звучит на Роксе и откликается в сердце. Ну и, конечно, вечерней звезды, той самой первой, которая загорается, когда день уже позади, и можно сказать себе: «Я умница!» Вот такой он простой, человеческий, хороший денек. А мы двигаемся дальше. Вот-вот в наш эфир ворвется народно-поздравительная программа. Был бы повод, и студия превратится в один большой праздник. Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1. Пишите, ждем с нетерпением.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси час дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Сегодня в столице будут временно перекрывать движение в районе площади Победы. Ограничение коснется самого кольца, на котором расположен монумент, а также прилегающих улиц, сообщили в столичной госавтоинспекции. Перекрытие движения планируется с 18.30 до 20.00. В это время движение транспорта ограничат в обоих направлениях. Участки улиц, которые будут перекрыты, проспект Независимости от Купалы до Козлова, улица Захарова от проспекта Независимости до Первомайской, улица Киселева от проспекта Независимости до Красной. В госавтоинспекции советуют водителям в это время выбирать альтернативные маршруты для движения. Адвокаты бесплатно проконсультируют завтра малообеспеченных граждан. Как сообщает Белта, акция пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Можно будет получить устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Отмена продажи билетов через водителей наземного общественного транспорта планируется предстоящей осенью. Об этом было заявлено на рабочем совещании с участием руководства Минстранса, столичного транспорта и связи и Минского метрополитена. Что касается инфраструктуры продаж, то в Минске продолжит работу 78 специализированных киосков. В качестве альтернативы пассажиры по-прежнему могут обращаться в кассы метрополитена или воспользоваться сетью киосков «Табакерка», где также доступна покупка и пополнение проездных документов.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка».
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. В Беларуси идут грозы, ливни, шквалы, а с пятницы похолодание.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Дорогие слушатели, приветствую вас в народно-познавательной программе. Был бы повод. Двойное счастье случилось сегодня у меня. Вторая встреча с вами, и вы такая приятная. На часах 13:07, вы знаете, мы уже в кружке. А впереди у нас приключение, ну, почти 53 минуты. Счастья, поздравлений, приветов и, конечно, признаний в любви. На всякий случай напомню наши координаты. Вайбер 699-102-1 с кодом 30. На Вайбер жду ваши послания в прозе от души. Не очень многословно, но самое главное не забыть написать о главном. Во-первых, сказать имя, фамилию виновника торжества. Или желательно сказать ударные буквы, выйти их, например, заавными. Вот. Ну и, конечно же, не забыть подписаться, друзья. И внимательно, после того, как оформите заявку, читать свою пасту, потому что порой 9 такие уточки с нами делают, чтобы сказки сказать, не переписать. Ну что ж, мои хорошие, давайте начинать, потому что послание уже огромное. Огромное количество, как я люблю говорить, эх, успеть бы. Итак, Люби Рокс, этот по-настоящему замечательный знаменатель день. Есть два повода поздравить с прекрасных дней. Ну, во-первых, с профессиональным праздником вас, дорогие роксовцы. Ой, спасибо, утро поздравляю. И сейчас продолжаю это делать с удовольствием. Всегда оставайтесь в позитиве и транслируйте окружающим хорошее.

настроение. На том моим, дорогие наши, а как же другому? А самый главный повод для правления – это моя доченька пишет «Счастливая мамочка». Сегодня день рождения у моего самого дорогого человека, моей дочери Евгении Брайм. Сегодня исполняет 20 года. Ах, какой возраст. А студентка 4 курса БГУ биологического факультета. О, все серьезно-то у нас, молодчага. Я горжусь доченькой за ее целеустремленность, бескорыстную очередь окружающей, за ее ответственность. Доча, ты всегда такой целеустремленный, позитивный. Не останавливайся на достигнутом. Желаю бескрайнего счастья, конечно, вдохновения, исполнения самых заветных желаний. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими камнями, любовью, радостными событиями, снежность и любовь. Евгения, вас сегодня поздравляю. Ваша мама. Ну, не все стоит в стороне. Я тоже с большим удовольствием присоединяюсь. Будьте счастливы. Коротенькое послание от любящей мамы, мужа Михаила, сыночек Максима и свекровь. Вот такая дружная компания, такой квартет собрался для того, чтобы сегодня сообщить нам на всю страну, что свой день рождения отмечает прекрасная умница, красавица Катюша Максимчикова из города Гу. От всей души поздравляем. Желаем тебе настроения, здоровья и, конечно, исполнения желаний. Дорогая Катя, семья вас просто обожает. Ну, а мы присоединяемся. Поздравлением. Ну, а вот сейчас у нас ответственный момент. Время для очень теплых слов, которые от прямиком в самое сердце. Отметила свой красивый 30-летний юбилей. Удивительная девушка, в которой, кажется, поместился целый мир талантов и доброты. Анастасия Лузан сегодня отмечает, вернее, вчера отметилась, продолжает отметить свой праздник. Настя, ну правда, настоящий художник. И мы сейчас не только о ваших замечательных картинах. Вы раскрашиваете жизнь своих близких в самые яркие цвета. Ваши торты называют чудными. Ваше сердце открыто для тех животных, которых вы обожаете. А ваш любовь к сыночку Ванечке и мужу Александру. Это на чем держится семейное счастье. Вот сегодня ваши мама и папа, продолжая после пусть вчерашнего праздника, передают вам вот эти слова. Послушайте, Настя, пожалуйста, доченька. Ты наше сокровище. Спасибо, что ты у нас есть. Мы желаем всегда путь своей уникальности и ценности. Пусть этот день дарит повод для вдохновения. А жизнь такой же сладкий, красивый, как твои кулинарные шедевры. Тебя очень-очень любим. К этому поздравлению присоединяется наша огромная любящая семья. Свекор, свекровь, брат наша соленый, крепкий. Внимашки, один приветик летит от Глеба и маленькой Алисы. И Даша Океан, не преграда, и родная сестра Дашка, Дарья, ждет из-за границ самый пламенный привет своей любимой сестренке. Настя, с юбилеем, пусть в 30 жизнь играет новыми крами, а удары и благополучие станут вашими верными спутниками. Будьте счастливы.

0: программе «Был бы повар».
1: Да, друзья, у микрофона я, Шладыгина, и сегодня мой личный эфир пронизан особой нежностью, которая летит прямо сейчас из Минска в город Тула. Я хочу услышать и поздравить с юбилеем мою дорогую двоюродную сестру Олечку Семичеву. Оль, нас разделяют границы метра, но для родных сердец расстояние длинно не существует. Ты невероятная, невероятная женщина, прекрасная сестра, замечательная дочь, потрясающая мама. Ведь город Тула знает, как тебя чудесного начальных классов, которого обожают дети и, конечно, родители. Но для меня, сестра, ты прежде всего родной человек, который всегда поможет и словом, и делом. Спасибо тебе за прекрасного сына Пашу, моего любимого крестника, твою заботу о папе, моем дорогом дяде и ему отдельный приветище. И, конечно, отдельное спасибо тебе за твои весточки и стул, которые мы с такой любовью получаем здесь, в каждом подарке. Птица твоей огромной души. Я тебя очень люблю, и пусть этот возраст станет для тебя временем рассвета. Желаю тебе, родная моя, здоровья, неугадающего интереса к жизни, и как можно больше поводов для улыбок. Оля, я всегда рядом в каждой мысли и в каждом ударе сердца. Люблю тебя просто бесконечно. С днем рождения! Но поздравить тебя лично сегодня пришел Сергей Пинков. Слушай, улыбайся и помни, ты самая лучшая.

0: Реклама.
1: Мила, по скидке. Дав 600 мл, 1049. Набор локалит, зубная паста и бальзам для губ, 8,49. Скидка 20% на все колготки и носки, кроме того, на акции. 7 по 10 мая. Мила, выгодно. Подписывайтесь на телефон 029-370-0088 и на сайте mila.by.
2: Хорошо быть котиком! Хорошо с бакою! Когда и прист от клещей закапают!
0: И прист

Получается, Рокс в помощь вам. Любимое радио, я хочу передать привет Олесе. Привет, Бокан Олесе. И сказать Владимиру Оханькову, что я его очень сильно люблю. Поставьте хорошую песню. Таня Бокан попросила. Танюш, вы попросили, мы сделаем, безусловно. Ирина пишет. С днем радио, дорогие роксовцы. Ирочка, спасибо. Любим вас, слушаем всегда с радостью. Начинаем свой день вместе с вами. Ой, большое спасибо команде вашей, процветания и благополучия. Ну, а сегодня еще и день связи, да? Это правда. Поздравляю своего дорогого братика, пишет Ирина, Виктора Станиславовича Ковкеля. Он работает водителем много лет, и всю команду связистов городского поселка Радонь, что в Гродненской области. Спасибо, роксовцы. Ирина Наливайко была с нами в эфире. Ну, приветик передан. Поздравления также озвучены. Идем дальше. Лена пишет. Дорогой Рокс, в такой замечательный день хотим поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, и у меня еще сегодня особый случай. Ну-ка, Лена, расскажите. День рождения моего любимого сыночка Домбровского Дарья Ивановича, сынок. Хочу пожелать тебе здоровья крепкого, удачи отличной, учебы легкой, идти по жизни смело. Благодарю Бога за тебя. Ты целеустремленный, надежный, безотказный. Мы тебя очень-очень сильно любим. Твои родные, мама Елена, папа Иван, любимая и любящая сестренка Лиана и швагер Женя. Ну и, конечно, все остальные родственники сегодня в твою честь кричат «Ура!» и «С днем рождения!». Ну что ж, с большим удовольствием присоединяемся. А вот еще одно послание. Так, вот, сейчас, да. Коллектив медицинского центра «Нардин» сегодня поздравляет с днем рождения специалиста по рекламной коммуникации Александра Пашковского. Ну, это ж надо! Ах, какие люди сегодня здесь у нас в поздравительной программе. Ну, во-первых, Александр, коллектив желает вам крепчайшего здоровья, благополучия во всех жизненных проявлениях, высоких целей, задач, много желаний и их исполнений, и всегда, конечно, отличного настроения. Саш, ну, от себя лично, друзья, знакомы с этим фееричным человеком, мастером своего дела. Вот ты как настоящий алхимик берешь какие-то разрозненные исходники, превращаешь их в чистейшее золото. Желаю, чтобы в твоей жизни, Сашенька, все дорожки сходились идеально, баланс всегда был в пользу счастья, а мастеринг судьбы добавлял столько яркости и объема и нужной плотности, чтобы нравилось даже тебе. Пускай каждый проект становится хитом, а уши никогда не замыливаются. С днем рождения!

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Ребята, какая хорошая новость прилетела. Оказывается, сегодня в швейной компании города Могилева приятное событие произошло, и коллектив поделился с нами. Вот так вот всей страной сегодня поздравляем Надежду Анатольевну Аникину. Знаете, с чем? У нее родилась внученька Анечка сегодня. Еще одна прекрасница, которая будет жить, радовать нас своими успехами. Уверены в этом. Ну что, дорогая Надежда Анатольевна, дорогая бабушка, пишут. Вы прикалываетесь, она же красотка какая. Еще и бабушкой-то называть рано. Но тем не менее, да, потихонечку, Надежда, привыкаем. Поздравляем с днем рождения внучки. Пускай она растет здоровой, счастливой и самой жизнерадостной девочкой. Желаем крепчайшего здоровья вам, чтобы нянчить ее, а вашей малышке беззаботного детства, верных друзей и исполнения всех-всех желаний. Пусть каждый ее день будет наполнен радостью, а вы всегда оставайтесь для нее лучшим другом. Я думаю, Надежда Анатольевна, уже пора идти в какой-нибудь спортивный зал, опять тренироваться, прыгать через скакалку, возможно, с мячом погонять. А как же, внучка-то подрастет быстро, оглянуться не успеете, надо же осваивать площадки детские. В общем, во всяком случае, я бы с удовольствием к вам присоединилась, но у меня работа. В общем, здоровья маме и малышке, ура, поздравляем. Дорогие роксовцы, коллектив магазина «Светанок» из города Гродно поздравляет сегодня заведующую Светлану Владимировну Банецкую. У нее сегодня день рождения. Желаем Светлане нашей крепчайшего здоровья, улыбок, радости, вдохновения, чтобы все печали остались позади. Успехов вам всегда и во всем. Слушайте, Светлана Владимировна, ну так соответствуете своего имени. Просто светлый человек, у которого внутри столько солнца, столько радости. Вот спасибо, что работаете таким источником света для всех окружающих. Вас любят, и это здорово. Поздравляем вас. Дорогие ведущие, сегодня день рождения отмечает директор средней школы номер 22 города Гродно. Шумская Жанна Гавриловна. Брат Леонид Гаврилович сегодня еще вместе с семьей Манько из города Березовка. Поздравляет вас, дорогая Жанночка, с днем рождения. Желаем вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, безграничной любви, карьерного роста, ну и достижения всех-всех поставленных целей. Пускай сбываются все ваши самые заветные мечты. Жанна Гавриловна, с днем рождения вас! Коллектив инспекции по карантину растений из города Могилева. Оказывается, есть и такой коллектив у нас. Приветствует сегодня нас в народно-построительной программе и просит поздравить с днем рождения коллегу по работе, прекрасную Татьяну Николаевну Селезневу. У нее сегодня действительно замечательный день, прекрасный праздник, Новый год личный. Мы желаем ей в этой жизни хорошего настроения, без него точно никуда. Здоровья крепчайшего, счастья, яркого солнечного неба и, конечно, улыбки на лице. Пусть во всех начинаниях сопутствует удача и успех, а все задуманное исполняется просто с легкостью. Татьяна Николаевна, кодируем вас вот просто на счастье на ближайшие 100 лет. И отлично от меня. Дорогое радио, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, пишет нам дружный коллектив магазина «Дворище». И наш коллектив... что расположено в Дзержинском районе Минской области. Хотим сегодня на всю страну поздравить нашу очаровательную коллегу Екатерину Протас с днем рождения. Дорогая наша Катюша, пускай сбываются мечты, умножаются возможности, успешно идут все-все твои дела и хватает силы и энергии для новых свершений, крепкого, могучего здоровья, позитивного настроения, веры в себя и в успех. Пусть мир, достаток будет в доме, счастья тебе и хорошего настроения. Твои коллеги, мы тебя любим.

жизнь, где были наши чувства, жизнь, где было нам с тобою, как в раю. Разделять твои желания, назначать тебе свидание и признаться снова, что тебя люблю.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Вот, друзья, еще информация к нам интересная прилетела. Оказывается, сегодня свой очередной день рождения встречает Елена Викторовна Голуб. И об этом нам сообщает ее тезка Елена. Ну что ж, Елена, давайте вместе поздравлять именинницу, которая проживает в городе Столбцы. Именно туда отправляется это поздравительное послание. Дорогая Леночка Викторовна, пожалуйста, будь счастлива, будь любима. Всяческих благ и успехов, и везения, и процветания, и, конечно, исполнения желаний желает вам не только Елена, ну и все роксовцы сегодня поздравляют вас с вашим праздником, с днем рождения. А вот еще одна очаровательная женщина постучалась к нам сюда в эфир. Она является крестной мамой прекрасной именинницу, которую зовут Наталья Моисеевна Пронина из города Гомеля. Так вот вас, Наталья Моисеевна, сегодня поздравляет ваша крестная мама. И вот такие пожелания от нее. Пусть ангел-хранитель бережет от бед и силы даст на много-много лет. Здоровье пускай не подводит, а сердце не коснется грусть. Вот такое чудное послание от вашей крестной мамочки. Если позволите, я в ответ ей тоже передам большой-большой привет туда, в Буда Кошелева. Ну что, идем дальше. Светлана с нами, которая сегодня поздравляет с днем рождения Викторию Сергеевну Сакович. Дорогая, оптимизма тебе, здоровья, любви, крыльев за спиной, удачи по жизни, красоты невероятной. Хотя, чего там говорить, ты и так красавица. Счастья и всего самого-самого лучшего. Ох, Виктория Сергеевна, пускай все сбывается. Марина пишет. Сегодня большая семья Ананич, кстати, не только, поздравляет с юбилеем дорогую, любимую маму, сестричку, тетю Станиславчик в девичестве Ананич, Валентину Петровну. Вальчика Петровна, ваши родные желают вам крепкого здоровья, счастья, любви, удачи, исполнения всех-всех желаний, всего самого невероятного. Мы тебя очень любим, уважаем, и пускай у тебя в жизни все будет как надо. Целуем, обнимаем, гуляем сегодня по полной. Ну, это уж точно, Валентина Петровна, с праздником. Вас. Поздравляем дорогую любимую дочь, сестру, тетю и просто замечательную женщину. Имя ее Наталья Гуринович. Ой, простите, Наталья Гунович. Наташенька, вот понимаете, когда вижу имя Наташа, сразу хочется тезку обнять, все бросить, побежать, поздравлять. Ну вот нет, остаюсь здесь, все-таки доношу поздравления от тех, кто его сегодня писал. От всего сердца желаем тебе, наша родная, всего наилучшего. Пусть каждый день дарит тебе только положительные эмоции, здоровье никогда не подводит. Купюры из кошелька не исчезают, а только прибывают. Хороши, цвети, кайфуй с каждым днем все больше и больше от самой себя. Проживай свою лучшую жизнь, получай от нее лишь удовольствие. Желаем тебе простого, человеческого, женского счастья, любви и тепла. С любовью и уважением, твои мама, папа Репниковы Тамара и Игорь, брат Олег с женой Наташей, племянница Даша с мужем Романом и внучатый племянник Кирилл, без него никуда. Ну а к этой команде прямо сейчас присоединился Ярослав Сумишевский.

0: Магне В6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магне В6 разрешен.
1: Ребят, поздравляем вас. Алла пишет: дорогие роксовцы, всеми любимые, обращаюсь к вам с просьбой выразить большую благодарность коллективу ресторана «Беловежский» из города Свислочь под руководством замечательной, понимающей, красивой женщины Татьяны Александровны Кручковской. И слаженному коллективу, конечно, большой-большой привет. Девчонки, вы молодцы. А также не можем обойти стороной ведущих Наташеньку и Александра. С благодарностью огромное вам хотим сейчас сказать, что таких, как вы, хороших, точно рядом не сыскать вам. Спасибо за работу, за внимание, добро и за то, что подарили вы нам радость и тепло. Спасибо, команда, за прекрасную работу, за праздник. Счастья, мира, добра вам. Ура! Алла и все гости сегодня приветствуют вас, дорогие работники ресторана «Беловежский». Вам большой-большой привет. Любимая Радио Рокс, мы вас поздравляем с днем рождения. Хотим вам пожелать счастья, здоровья и процветания. Пишет нам Таня и Олеся Бокон, а также Владимир. Спасибо, ребята, большое. Принято, с удовольствием. Дорогой Рокс, пишет вам постоянный слушатель и почитатель любимого Радио Рокс. Принимайте искренние поздравления с вашим профессиональным праздником, днем радио. Ой, спасибо вам огромное. Желаем вашему трудовому коллективу всегда прекрасного настроения, добрых эмоций и радостных чувств. Продолжайте радовать нас своими приятными голосами. А в вашей жизни пускай звучат лишь добрые вести. Желаем успехов в жизни, личного счастья и крепкого здоровья. В общем, привет от брестчан. Ой, брестчане, спасибо. Ваш поклонник Владимир Николаевич Герасимов. Ну, дорогой мой, разрешите мне через расстояние даже обнять вас в этот день за такие добрые слова. Передам всем и каждому. Ну, еще одно послание. Сегодня от всей души поздравляем с днем радио нашу любимую FM-волну. В любое время суток мы с вами, роксовцы, желаем процветания, новых проектов. А мы, слушатели, благодарны вам за работу, интересные программы, шутки, игры и даже подарки. Музыка тоже супер и класс. Всего вам самого доброго. И поздравьте, пожалуйста. Ах, у нас Сергей Куренков уже звучал, поэтому, ребятки, не включу. Но песня будет сегодня, подобающая случаю. Пускай сегодня будет праздник. Спасибо за поздравления.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».
4: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
5: Ну, а наш поздравительный эфир продолжается. Вот тут с нами на связи семья Павлович, семья Петрович, Новик, Алексеевич, Фабишевских. Вот сколько сразу семей. Классно, люблю. Ребята, всем рада. Итак, просим поздравить любимую двоюродную сестричку Брыльдину с ее юбилеем. Дорогая Дина, поздравляем тебя. Желаем, чтобы каждый твой день был наполнен счастьем, улыбками твоих замечательных деток Василисы и Мишутки. А Руслан пускай окружает тебя заботой и теплом. Пусть здоровье будет крепким, настроение солнечным, а в душе всегда царит весна. Чтобы каждый день приносил радость, уют, приятные сюрпризы. И пусть рядышком будут только верные, любящие люди. С праздником, как тебя, наша дорогая. И ура в твою честь. Ребята, присоединяюсь вместе с вами, скандирую. Дина, с днем рождения. Молодец, идем дальше. Светлана пишет. Дорогие роксовцы, с праздником вас, Светочка, спасибо. Хочу поздравить с прошедшим, правда, днем рождения свою дочь Юлию Марчик. Вчера ей исполнился, 21 год. Какой возраст. Доченька, пусть исполняются все самые заветные желания. Желаем ярких эмоций, любви, интересных путешествий, приятных событий, понимания, поддержки близких. Ну и главные слова – мы тебя любим. Юля, еще раз с праздником вас, с днем рождения. Жанна пишет, любимый Роксик, вчера был день рождения нашей любимой внученьки Миндо Ангелинк. У нее день рождения случился, а живет она в городе Гродно. А исполнилось ей целых 11. Ну ничего себе, Ангелина-то уже подросла. Не успели вот только поздравлять с рождением. Тут, пожалуйста, на тебе 11 лет стукнуло. Дорогая наша любимая внученька, поздравляем тебя с днем твоего рождения. Желаем тебе здоровья, мирного детства, успехов в учебе. Будь такой веселой, энергичной, любознательной на радость родителям. Ведь ты у нас такая умничка, отличница. Так держать. Мы тебя любим, наш цветочек. Расти на радость всем и будь счастлива. С уважением, ваша бабушка, мама Наташа, папа Саша, сестричка Злата. И мы, бабушка Жанна и дедушка Петя. Вот такая огромная дружная семья у Ангелины. Ангелина, с днем рождения! Ну и еще одно послание. Любимый Рокс, сегодня поздравьте, пожалуйста, мою доченьку Татьяну из Гомеля. У нее сегодня день рождения. Очень хотим пожелать ей молодости, здоровья, терпения, удачи. Эх, фамилию-то не написали? Танечка из Гомеля. Оставайся такой доброй, очаровательной мамочкой для своих троих деток. А поздравляет ее мама, папа и вся дружная семья из города Гомеля. Ну что, дорогие наши именинницы, сегодня точно ваш день. С праздником!

0: наших праздников.
1: Ну и последнее сообщение на этот момент. Ирина пишет: «Дорогой Роксик, поздравляю с днем радио и связи, и также поздравляю своих коллег, сотрудников дорожной лаборатории, сети связи и передачи данных конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги с праздником радио и связи. Всем успехов в нашем нелегком труде, здоровья, позитива и достатка. Ирина, вы молодец. Спасибо огромное». Татьяна пишет: «Любимое радио, спасибо за то, что вы есть. С праздником всю вашу команду, процветания, счастья. Каждый день мы проживаем с вами уже много лет. Хочу с вашей помощью передать привет своему любимому мужу Игорю Сидорову из города Борисова. Он сегодня дома, и мы с ним вместе занимаемся огородом. Ай, ребят, какие вы молодцы! Спасибо за то, что он есть у меня. Я его очень-очень люблю. Пусть прозвучит хорошая песня, которая поможет нам в посадке огорода. Все, я колдую. Пускай ваш огород приносит столько всяческих вкуснятин. В общем, осенью приеду к вам в гости. Привет Игорю тоже передаю. Тань, вы большая умница. А вот тут любящие папа и бабушка собрались для того, чтобы поздравить любимую доченьку и внученьку Ксению Геннадьевну Секунову. У нее сегодня день рождения. Поздравляем тебя. Пускай в твоей жизни царят гармония, счастье, здоровье будет крепким, а любовь взаимной и вдохновляющей. Добивайся целей. Каждый день встречайся с улыбкой. Будь счастливой, красивой, любимой и успешной. Ксения Геннадьевна, с днем рождения. Ну и еще поздравления от отправляется в Брест, где свой день рождения сегодня... А, нет, не день рождения. Сорокины, Наталья и Александр сегодня отмечают 20-летие совместной жизни, фарфоровую свадьбу. Желаем хранить тепло, приносить счастье в эту жизнь. Пусть каждый день дарит радость, а чувства остаются нежными и глубокими. Пускай ваши детки, а их у вас четверо, радуют вас своими успехами. Пусть ваша жизнь будет похожа на изысканный фарфор. Блестящий, красивый и благородный. Вот такое поздравление от любящей мамочки Зинаиды и красивую песню в подарок. Сделаем, ребята, многое лето. Друзья, прощаюсь с вами. Я, Наташа Ладыгина, желаю нам всем счастья, здоровья, радости и всего самого невероятного.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Национальный авиаперевозчик планирует восстановить сообщение между Минском и Дубаем с 22 мая. Самолеты начнут летать при условии, что удастся обеспечить условия для безопасного выполнения рейсов. Планируется, что поначалу самолеты Boeing 737 будут летать дважды в неделю по вторникам и пятницам. Напомню, белорусский авиаперевозчик первый раз приостановил регулярные рейсы по 28 марта, а потом неоднократно продлял эти ограничения. Минлесхоз заявил об угрозе трансграничного пожара, который надвигается со стороны Украины на Беларусь. В случае худшего сценария к тушению готовы присоединиться свыше 80 работников. Всего на границе с Украиной дежурит более 15 единиц техники, в том числе пожарные машины. В Минлесхозе подчеркнули, что речь идет о большом фронте огня, который трудно сдерживать. Ранее сообщалось о том, что более 250 гектаров леса горит в Польше, вблизи границы с Беларусью. Для тушения в воздух подняли вертолеты. Из-за угрозы еще большего распространения огня к тушению лесного пожара подключились военные, полиция, солдаты сил теробороны Польши. Обновленная площадка у Дворца спорта порадует минчан и гостей белорусской столицы уже 9 мая, в День Победы. На сцене традиционно пройдут тематические мероприятия. Будут работать павильоны, где можно будет приобрести сувениры, а также продтовары. Также здесь будет размещен филиал информационно-туристического центра, где каждый гость столицы сможет получить полную информацию о туристическом потенциале и туристических маршрутах в Минске и за его пределами. Забег отважных пройдет 9 мая в Минском парке Победы, сообщили в пресс-службе Белорусской Федерации легкой атлетики. Мероприятие состоится в эту субботу с 9 до 12.30. Оно будет организовано уже в 10-й раз. Забег отважных представляет собой приключенческую гонку, включающую преодоление разных по протяженности дистанций с препятствиями. Забег приурочен к празднованию Дня Победы.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Бресте 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле до 30 тепла. На большей части территории страны дождь и сильный ветер. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброго дня! Радио «Рокс».

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Дорогие друзья, приветствую всех, кто только к нам присоединился. Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. Вторая половина дня уже вступила в свои права, и все дела и планы близятся к развязке. А там и вечер, звезды и мечты. Здорово! А, кстати, вы знали, что на Аляске есть город, в котором 2 месяца в году не наступает ночь, и 2 месяца не наступает день. Удивительно, правда? Это город Бароу, теперь он называется Уткиагвик. С середины мая до конца июля солнце там совсем не садится, можно играть в футбол в 2 часа ночи. Светло, как в 2 часа дня. Удивительно. А с середины ноября до конца января наступает полярная ночь, темно круглосуточно. Местные жители заводят специальные лампы для поднятия настроения и строго следят за режимом сна. А туристы приезжают посмотреть на северное сияние. Так что здорово, что у нас в этом смысле гармония и баланс. Хорошего продолжения дня, друзья. Скоро расскажу вам новые веселые истории про дачу, а пока ваша любимая музыка.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, духовой шкаф Хайер с телескопическими направляющими со скидкой 220 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 2.

0: 375 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Давно искали удобный диван? В 21 век Бай угловой диван всего от 172 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Горячее предложение в три цены по 19 мая. Бумага туалетная четырехслойная «Папия» 4,99 за 4 рулона. Стиральный порошок «Ариэль Колор» 10,90 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены, трицены.
5: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
6: Мама, мы едем на дачу.
7: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
6: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
7: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
6: Ура! Мы едем на дачу!
8: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания по обычной реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Это «Рокс. Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич. Поговорим о даче и курьезных случаях.
1: Удивительная вещь. История.
0: Мы летом живем на даче. Дом стоит у реки, пишет женщина. Комаров там просто тучи. И тут родственники привезли из-за границы какое-то чудо-средство от комаров. Настоящее спасение, говорят. Наступил вечер. Мы с женой дружно, щедро намазали с головы до ног, вышли на улицу комаров пугать. И вдруг они как начали слетаться на нас. Прямо стаями, полчищами. А со всей округи будто соскучились по нам незнамо как. Мы понеслись в дом, спрятались и решили наконец-то найти инструкцию к этому чудо-гелю. Почему он, гад, такой не борется с комарами, а наоборот сотрудничает. Читаем. Нанесите гель на палку или любой другой предмет и выбросьте подальше. Мощное средство для приманивания комаров. Да уж и правду говорят, а для кого инструкция написана? Ой, чудо. И еще коротенькое. Однажды давным-давно на майские праздники мой папа спросил маму, выйдет ли она за него замуж. Она посмеялась и сказала, только если в мае выпадет снег. И что вы думаете, через неделю город просто замело. И теперь родители смеются и говорят, что нашу семью создала погодная аномалия.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Хороший денек продолжается. Это Рокси, и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. История.
0: Уговорила подругу пожить пару дней у меня на даче, присмотреть за моей кошкой, пока я уехала в город по делам. Оставила ей нормальной еды, плюс чипсов и безлимитный интернет. Первый день подруга гуляла, плавала и всячески наслаждалась природой. А на второй день говорит: «А куда девать сорняки? Я тут прополола немного». И присылает видео прополотых буквально всех грядок. Тут надо отметить, что огородник я чуть меньше, чем никакой. Грядки достались в наследство, и последние 5 лет я там очень успешно развожу сныть и одуванчики. А подруга, видите ли, выспалась, надышалась свежим воздухом, съела еду, заполировала ее чипсами, посчитала калории и пошла восстанавливать энергетический баланс через агрофитнес. Сначала приложение по определению флоры и фауны скачала и прополола лишнее. Оказывается, если людей поместить в хорошие условия, вкусно покормить, они очень быстро отдыхают, а потом начинают внезапно проявлять полезную инициативу и показывать чудеса производительности. Буду чаще ее приглашать. Хорошая подруга, правда?
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио «Рокс».

0: Магне-Б6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магне-Б6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Франция.
1: Радио Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 3 часа дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Госавтоинспекция начала замерять скорость средств персональной мобильности в местах, где они чаще всего сталкиваются с пешеходами и велосипедистами. Для этого используется технический комплекс КАТ-ПП. Он фиксирует превышение скорости движения данными участниками дорожного движения и передает информацию сотрудникам ГАИ. Штраф может составлять от 1 до 3 базовых величин, то есть до 135 рублей, а при некоторых обстоятельствах и больше. Напомню, с 1 сентября прошлого года разгоняться на СМП в городе быстрее 10 км в час нельзя. Исключение велодорожки. Система здравоохранения в Беларуси усилит работу в период праздничных мероприятий ко Дню Победы. Минздрав совместно с профильными структурами заранее провел комплекс подготовительных мероприятий. Так, определенные схемы расстановки бригад скорой помощи, сформирован необходимый резерв, а также обеспечена готовность медучреждений в случае необходимости оказать помощь людям. Всего по стране на круглосуточное дежурство заступает более 870 бригад. Кроме того, усилена работа приемных отделений стационаров, сформированы запасы лекарственных средств и медицинских изделий. Белорусская железная дорога за большие выходные с 30 апреля по 3 мая во всех видах сообщений перевезла свыше 770 тысяч пассажиров. Этот показатель почти на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поездами международных линий воспользовались почти 68 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользовались маршруты в Москву, Санкт-Петербург и Адлер. Пари Сен-Жермен на выезде сыграл с ничейным счетом с немецкой Баварией в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов 1-1. В первом матче полуфинала, который прошел 28 апреля во французской столице, викторию праздновали хозяева поля со счетом 5-4. И таким образом клуб из Парижа выиграл по сумме двух матчей и вышел в финал турнира. За кубок они поборются с лондонским Арсеналом, который в полуфинале обыграл мадридский Атлетико. Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в столице Венгрии.
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. В Беларуси идут грозы, ливни, шквалы, а с пятницы похолодание. Сегодня же в Минске переменная облачность, возможен дождь и гроза. Температура воздуха днем от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Бресте 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле до 30 тепла. На большей части территории страны дующий сильный ветер. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет, большой-пребольшой. И мы из эфирной студии «Радио Рокс» поздравляем вас, дорогие друзья, с Днем Радио. Именно благодаря радио мы с вами встретились, услышались и, так сказать, и началась наша дружба радийная. Спасибо большое, что вы с нами. А помните, мы как-то говорили, что
2: как-то
1: обязательно... Вчера, может, позавчера.
2: Ну, позавчера, да.
1: Ну, во всяком случае, на этой неделе, наверное, мы говорили, что обязательно поднимем тему о наушниках. Вот мы решили об этом поговорить, потому что, собственно говоря, когда мы сидим в студии, говорим в микрофон, мы пользуемся наушниками. Это, скажем так, наш рабочий инструмент. И частенько мы даже шутим, когда что-то не расслышали. А что? А? Говорите громче, мы на радио работаем. Действительно, когда постоянно работаешь в наушниках, немножечко где-то там восприятие по слуху чего-то такого искажается. Но интересно, как вы часто пользуетесь наушниками? Возможно, в вашей работе, в вашей профессии тоже нужно использовать наушники. Расскажите, поделитесь.
2: Еще момент. Ограничиваете ли вы себя в пользовании наушниками?
1: Да, еще момент. Можете ли вы с первого раза распутать проводные наушники?
2: Их не существует.
1: Здрасте, приехали.
2: Нету таких наушников.
1: Да ты что? Сейчас уже переходят на эти наушники, отказываются от беспроводных, переходят на проводные наушники.
2: Почему? Об этом мы узнаем в следующем часе. Хорошо, друзья, ждем ваши истории, связанные с наушниками. Может, помните, кто вам подарил первые наушники? Или вы сами купили, я не знаю, насобирали денег когда-то, пошли, устроились на подработку. Я имею в виду, когда юноши и девушки еще там, может быть, в школе.
1: Для чего вообще вам нужны наушники?
2: Это же круто, особенно раньше.
1: Нужно в каких условиях?
2: Вот ты очень правильно сказала. Иногда едешь в общественном транспорте, и если у тебя есть такая мулька, вот у меня есть мулька, просто так ничего не бывает. И если я услышу какую-нибудь фразу случайную, вот она же, и я думаю, так, зачем я ее услышал? Почему я услышал? А этих фраз море, которые я не должен вообще напрочь слышать. И поэтому наушники иногда спасают.
1: А иногда не спасают, потому что люди разговаривают очень громко, и даже в наушниках не спасешь.
2: Нет, вот ты зря так говоришь, они спасают, потому что я начинаю подпевать. Они разговаривают, а я пою.
1: Ехала я один раз на тренировку, и я понимаю, что я тоже не хочу слышать вот эти все разговоры. И я сейчас, думаю, воткну наушнички, причем наушнички подарили, они большие, вот как эти рабочие, только беленькие такие. Я думаю, я сейчас эти наушнички надену, и мне будет хорошо, я включу себе то, что мне надо. И я понимаю, что и телефон, который мне подарили, он не рассчитан на вот эту штучку,
2: Валенька,
1: чтобы
2: телефон,
1: наушники...
2: Вот там есть такой переходничок маленький, его можно подключить. Можно. Просто маленький такой переходничок докупить, и все. Хорошо, друзья. Ваши истории мы все-таки ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: именной портрет.
1: Итак, друзья, рисуем портрет замечательного человека. Послушайте нас, пожалуйста, внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Еще раз акцент делаем, что мы в преддверии великого праздника, Дня Победы, и наши портреты связаны непосредственно с теми событиями. Так вот.
2: И, как мы говорим, наши герои, так вот, наши герои действительно
1: герои. Да. Наша героиня – активная участница Минского антифашистского подполья и партизанского движения на территории Минской области. Одна из ключевых участниц операции по уничтожению генерального комиссара Беларуси Вильгельма Кубы. Это сразу уже такие, знаете, яркие краски. А теперь с самого начала. Она родилась 27 декабря 1908 года в деревне Серковицы Толочинского района Витебска области. В 1935-м окончила высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу Беларуси, а в 40-м Минский юридический институт. С 1926-го находилась на советской и партийной работе. В начале фашистской оккупации Минска в июле 1941 года организовала подпольную группу из числа преподавателей и студентов Минского юридического института и при этом приняла подпольный псевдоним Ганна Черная. Первоначально организация насчитывала 14 членов. К сентябрю 43 года в ее группе насчитывалось около 50 активистов. Подпольщики распространяли листовки, сводки, помогали советским военнопленным. Подпольщики на чердаке в доме подпольщицы Серовой укрывали бежавших из лагерей советских военнопленных и узников еврейского гетто. И здесь же складировалось похищенное у немцев оружие и медикаменты, которые в дальнейшем переправлялись к партизанам.
2: Ну, а что касается, вот, как Антон уже говорил, наша героиня была одной из участников ликвидации в 1943 году в городе Минске гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубы. И проведение этой операции было возложено на разведчиков, которые действовали в районе Минска на базе спецотряда «Дима». И наша героиня была непосредственным исполнителем акции.
1: Даже она сыграла важную роль.
2: Да-да-да, именно она, рискуя жизнью, пронесла мину с химическим взрывателем через гитлеровские посты и передала ее девушке, работавшей прислугой в доме.
1: Вот можно сосредоточить на это внимание. В фондах музея хранится ее воспоминания о деятельности Минского антифашистского подполья, в которых она в том числе подробно описывает свое участие в операции по ликвидации Кубы. Она вспоминает особо опасный момент, когда по дороге в Минск ее остановили полицейские и стали проверять корзину, на дне которой под брусникой и другими продуктами были спрятаны мины. Полицейский закурил, это уже цитата, потом о чем-то переговорил со стоящими рядом халуями фашистов и резко повторил: «Показывай, что несешь в корзине». У меня похолодели ноги, руки, чувствую, что сердце бьется с перебоями, но делать нечего. Присела над корзиной, а сама решаю, что делать, чтобы все же не смотрели корзину, и медленно стала выкладывать из нее содержимое. Моя медлительность вывела из терпения полицая. Он подходит и говорит: «Слышь, быстрее, не то как дам по корзине, все побью и подавлю». «Зачем это делать? Как можно спокойнее», — говорю я. «Вы мне только убыток нанесете, а для себя никакой выгоды не получите». Он сразу понял, к чему я клоню, ведь это были продажные души, их души... Даже враги, фашисты ненавидели, при удобном случае уничтожали. Это халуев фашистских. «А что ты дашь?» – спрашивает полицей. И тут я с ним сговорилась. 25 марок и полдесятка яиц. На прощание он меня ударил. Да так, что от удара 2 дня шумело в голове. Так вот, за успешно проведенную операцию нашей героине, так же, как и двум другим участницам операции, дали 29 октября 1943 года, им было присвоено звание Героя Советского Союза.
2: И мина в результате была доставлена, заложена под матрас с кровати гауляйтера, и в 2 часа 20 минут 22 сентября 1943 года Куба был убит.
1: Ну и после освобождения Белоруссии от гитлеровских оккупантов наша героиня активно участвовала в восстановлении народного хозяйства Белоруссии и разрушенного войной Минска. Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Ваши ответы, ваши варианты ждем в Viber 33 699 102 и 1
2: и на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтера грошей. Увесь май за звичайные покупки отримливайте шанс выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, а у туды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка.бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
0: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь

0: Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Эхси!
4: Аллергены атакуют в любое время года.
2: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
4: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
2: Ура! Мы едем на дачу!
1: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед».
5: Стою, молчу и защемила грудь. Не думал встретиться когда-нибудь. Смотрю в глаза, но я плохой актер. И, кстати, номер 2 так и не

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, вопрос был такой. Наушники – это библейский термин. О чем идет речь?
2: Так, Валентин написал, почему-то наушники – стукачи, доносчики. А к библейскому это какое отношение имеет? Потом дальше. Владимир пишет, наушники в Библии – сплетник, клеветник. Есть такое выражение. Наушничать – значит сплетничать, клеветать. Ага. Денис пишет, в контексте Библии наушник – это сплетник, клеветник или доносчик. И Александр тоже написал, я думаю, что наушник – это змей-искуситель. Это он, редиска, нашептывал Еве, чтобы она попробовала запретный плод.
1: Редиска. Мы говорим не о редиске, а о наушниках.
2: Нет, но редиска, ты же помнишь, если уже тремя удачи.
1: Да,
2: нехороший человек, редиска.
1: Именно что?
2: Ну, так а на самом деле.
1: Это правильный ответ. В Библии, в синодальном переводе, наушник – это человек, который занимается сплетнями, клеветой, тайными наговорами, доносительством. То есть там, где нет наушника, прекращаются ссоры и раздоры. Наушники часто действуют коварно, они разрушают дружбу. И говорилось еще, что слова такого человека описываются как лакомство, которое приятно слушать, но они глубоко ранят. Входит во внутренность чрева.
2: Угу. Ольга тоже написала, что это значит сплетник, доносчик и клеветник. А Наталья написала, ну все, я буду дурочкой. В одном наушнике всегда. Нет, все будет в порядке, Наталья.
1: Я и сейчас сижу, у меня одно ухо открыто. Вот как-то так уже сила привычка.

0: ручки такая появилась. В общем, дорогие друзья, вы верно ответили. Думаю, интересно вам это было узнать. Таким образом, слово «наушник» в библейском контексте не имеет ничего общего с техническим устройством, просто описывает негативное поведение, которое вот осуждалось Писанием.
1: «Легкие будни».

0: Место притяжения.
1: Ну что ж, друзья, отправляемся в путешествие виртуальное. Сегодня мы в Витебске, и, конечно, нас привлекла Площадь Победы. Площадь Победы в Витебске появилась где-то 50-е годы тому назад, став не только самой большой в Беларуси площадью, но и одной из крупнейших в Европе. Она сформирована застройкой жилых домов в 1960-70-х годах, ограничена Московским проспектом, улицами генерала Белобородова, Жесткова, Калинина и набережной Западной Двины. Улица Ленина делит ее на две части – мемориальную зону и зону для массовых мероприятий. Площадь имеет функциональное и архитектурно-художественное значение для общественного центра и города. Это сейчас Площадь Победы считается центром Витебска, а в конце 18-го, начале 19 века она была самой настоящей окраиной. Городская застройка здесь начала появляться в первой половине 19 века. За десятилетия она сменила множество названий. Сначала это была... Ладно, не будем говорить, потому что с этим связан наш вопрос. Поэтому вы сами потом расскажете сначала и потом, как она называлась. Но рядом располагался Могилевский рынок. В районе главпочтамта были Воздвиженская церковь и кладбище, а через дорогу почтовый двор. К началу 50-х годов 20 века площадь, носившая тогда... чье-то имя, начала активно застраиваться. Здесь появились первые в городе высотки, девятиэтажный каркасно-панельный жилой дом со встроенным магазином на первом этаже и 16-этажный жилой дом, строительство которого завершилось к концу 1974 года. 1974, естественно. Рядом находился открытый двумя годами ранее широкоформатный кинотеатр «Беларусь», который впоследствии стал элементом единого комплекса с 16-этажным домом, с которым был соединен крытым проездом и одноэтажными постройками для магазинов. Но это что касается вообще, что окружает площадь. Но когда в начале 70-х годов прошлого столетия встал вопрос празднования 30-летия освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков и тысячелетия основания города, вот эта площадь была уже не окраиной, а центром, и к знаковым датам было решено провести грандиозную реновацию этой территории. Идейным вдохновителем появления Площади Победы стал первый секретарь Витебского горкома КПБ Валентин Михельсон. Площадь строили более 2 лет. Композицию мемориала создали по проекту архитектора Юрия Шпита, скульпторов Бориса Маркова и Яромира Печкина. Самую большую площадь в Беларуси строили витебские предприятия, горожане и специалисты из других городов. На субботниках и воскресниках они отработали 16 миллионов человеко-часов. Для грандиозной стройки строительные материалы доставляли из Карелии, Узбекистана, Украины, Прибалтики. Обработку производили на комбинатах Москвы, Кондопоги в Карелии и Ленинграда. Общая стоимость работ на площади составила 3 566 тысяч советских рублей. Работы закончились к празднованию 30-летия освобождения Витебщины от немецко-фашистских захватчиков. Решение горисполкома 27 декабря 1973 года территория, прилегающая к проспекту Черняховского, стала именоваться Площадью Победы. Торжественное открытие ее монумента «Три штыка» состоялось 30 июня 1974 года. Композиционным центром Площади Победы является монумент воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам Витебщины. Такие 3 трапециевидных 56-метровых обелиска из железобетона и мраморной крошки, объединенных на высоте 6 метров 3-гранным равносторонним фризом высотой 5 метров. На каждой грани фриза барельефное изображение групп воинов, партизан, подпольщиков. В центре между обелисками на гранитном возвышении установлена 5-конечная звезда из красного полированного гранита, символ воинской доблести. Ну и в центре горит вечный огонь. «Слава героям» написано 3 раза по кругу на внутренней стороне скульптурного пояса.
2: А теперь плавно переходим к вопросу. Антон сказал, проспект Черняховского и ранее Площадь Победы называлась ошибочно Площадью Черняховского. Но это все-таки проспект Ивана Даниловича Черняховского. Это 2 раза герой Советского Союза, генерал армии и войска под его командованием сыграли решающую роль в освобождении Витебска. И, соответственно, проспект получил свое имя в 1947 1947 году была Лучевская улица, значит, потом проспект Черняховского, площадь Черняховского. А как эта площадь называется в народе? Есть народное название этой площади. Кто знает?
1: Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1
2: или на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
5: Итак, место притяжения — площадь Победы в Витебске, площадь Черняховского, как ее раньше называли. А как в народе называют эту площадь?
6: Так, Владимир написал: трешка из-за трех штыков, находящихся как памятник на этой площади. Ольга предположила, может, площадь называется в народе трешка в честь монумента «Три штыка».

0: на дорогах нашего прекрасного города.
1: Дорожная обстановка.
0: Движение в Минске уже достаточно плотное. По оценкам сервиса Яндекс.Карты, пробки оцениваются в 5 баллов. Самое крупное на МКАД от улицы Чижевских до улицы Казинца. Улица Филимонова стоит тоже от Парниковой улицы до улицы Франциска Скорины. Улица Сурганова от улицы Платонова до проспекта Независимости. Затруднения есть на проспекте Независимости от улицы Толбухина до Волгоградской улицы и на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы.
2: Также улица Кунцевщина, улица Лобанка, улица Максима Горецкого, от улицы Кунцевщина 32 до улицы Григория Ширмы. Придется постоять 12 минут. Улица Сурганова, Орловская, от проспекта Независимости до Сморговского тракта. Время проезда 9 минут. МКАД от улицы Нестерова до Дачной улицы, а также улица Якуба Колоса, Красная улица, от улицы Белинского до улицы Веры Хоружей.
0: Друзья, будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Озон. 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» Buy. Телефон 7741.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Ну что, о наушниках сегодня говорим, друзья. И вот Оксана прислала... А, это поздравление. Спасибо, Оксана, огромное за поздравление. Клавдия пишет: с Днем Радио. О наушниках. Пользуюсь ими только, как говорил Антон, если не хочу слышать, о чем в транспорте говорят. Наушники первые подарил мне сын. Я как-то в разговоре сказала, что пока едешь на работу, услышать можно ой, как много чего ненужного. И сын сказал: так это можно исправить. И на следующий день принес мне наушники беленькие. Историй особых нет, но как-то я ехала в электричке днем. В вагоне было мало людей, но на остановке напротив меня присел старичок, а я в наушниках слушала «Рокс». Кстати, почему-то сейчас я не могу найти в телефоне вашу мою волну. Почему? Можно найти. Ищите у нас на сайте, если что, rocks.com, и там слушать онлайн. Так вот, я слушала песню «Любови Успенской кабриолет». И вдруг дедушка меня за руку взял, я сняла наушники и спросила: «Вам что-то нужно?» А он мне: «А как мне услышать, что там?» И показывает на наушники. Я ему

0: несла к уху один наушник. Он улыбнулся и говорит: «Да, конечно, так весело можно и далеко поехать». Мы обменялись улыбками, и дедушка вышел через одну остановку. И все. Ну, здорово, приключение.
1: Мило, да. Действительно, приключение. Марина поделилась: у меня были всякие наушники, всякие всевозможные, и проводные, и беспроводные. Я не имею даже представления, какие еще интересные наушники могут придумать.
0: Да, ну кто знает, хотя поживем, увидим, какие там наушники.
1: Слушайте, 80-е годы были наушники, которым обязательно, ну, на инфракрасном излучении они работали с пультом управления, но этим наушникам обязательно нужно было видеть источник звука. Представляете?
0: Ну, здорово, интересно. Хорошо, друзья, ваши истории мы по-прежнему ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И присоединяйтесь к тем, кто оставляет комментарии на странице ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 5 вечера.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление о квотах на ввоз электромобилей, сообщила пресс-служба белорусского правительства. Так, количество транспортных средств с электрическими двигателями, включенных в реестры, не может превышать 20 тысяч единиц в этом году. Имеется в виду ввоз именно по льготной схеме. А льгота предоставляется только при одновременном наличии гражданства Беларуси и постоянного места жительства в нашей стране. Нацбанк в июне планирует рассмотреть вопрос о снижении ставки рефинансирования в Беларуси, передает Белта. По словам начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа финрегулятора Дмитрия Мурина, в стране наблюдается позитивная динамика замедления инфляции, что дает дополнительные аргументы в сторону понижения процентных ставок на рынке. В Минске появится центр экстремальных видов спорта. Его построят рядом с Минск-ареной на улице Нарочанской. Строительство начнется уже в этом месяце. Власти объясняют проект популярностью скейтбординга и других экстремальных активностей среди молодежи. Сейчас подростки часто катаются в общественных местах, повреждая городское благоустройство и рискуя получить травмы. Новая площадка должна стать специализированным и безопасным пространством для скейтеров, BMX-райдеров и любителей других экстремальных дисциплин. В школах Сингапура для учащихся ввели телесное наказание за буллинг и кибербуллинг. Эта крайняя мера будет применяться только в отношении мальчиков старше 9 лет. Поскольку местный закон запрещает порку девушек, к учащимся женского пола будут применяться другие виды наказаний. Например, их могут отстранить от занятий. Международные организации, такие как ЮНИСЕФ, Агентство ООН по делам детей, выступают против применения телесных наказаний к детям. А по оценкам ВОЗ, во всем мире ежегодно более миллиарда детей в возрасте до 18 лет подвергаются телесным наказаниям дома.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в Зико украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зико – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zico.by и по телефону 8029-324-66-66. Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам, от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов Альфа-банка. В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 11-13. В Витебске и Гродно ночью плюс 8-10, в Бресте и Могилеве 10-12, в Гомеле до 16 тепла. Днем в Гродно от 10 до 12, в Бресте и Витебске 15-17, в Могилеве до плюс 19 и только в Гомеле до 23 градусов тепла. По всей стране пройдут дожди. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер, радио.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:07 на часах, начало шестого. А вы знаете, дорогие друзья, что в начале шестого всегда от легких будней от Радио Рокс летят приветы всем нашим дорогим и любимым радиослушателям. Сегодня отмечается День радио, и всех вас мы поздравляем с этим праздником. И вас, и нас, потому что именно радио нас объединило. И мы порой даже устраиваем перекличку. Можете и сегодня нам рассказать, где, в какой точке мира вы нас слушаете, чем при этом занимаетесь. И почему вы выбрали именно Радио Рокс, тоже интересно, потому что существует огромное количество радиоволн, но вы нашли нашу волну и на ней остались, и поэтому спасибо вам большое за преданность. И, конечно же, мы приветствуем наших новых слушателей, которые совсем недавно присоединились к нашему радио, и те, кто только что нас нашел. Здравствуйте, мы вам очень-очень рады.
2: Ну и поскольку сегодня день радио, мы решили поговорить о наушниках.
1: Да, потому что мы работаем в наушниках, да. И как-то в разговоре решили затронуть эту тему. Вот, собственно, об этом мы и говорим. И к вам вопрос. А как часто вы пользуетесь наушниками на работе? Дома ли? С какой целью у вас наушники? Что-то послушать или, наоборот, закрываться вот, от шума?
2: Ты знаешь, еще в начале эфира мы сказали, помните ли вы свои первые наушники? Кто подарил или вы сами купили? Никто не вспомнил пока что.
1: Да, это может быть, знаете, это может быть вот такие большие именно наушники, которые закрывают полголовы.
2: Ну, смотря когда это было.
1: Да, может, это маленькие наушнички какие-то.
2: А вот Татьяна написала, хотите верьте, хотите нет, но наушниками не пользуюсь вообще, у меня их даже нет. Если куда-то еду, то по старинке беру с собой книгу, на работе, в кабинете сижу одна и слушаю радио. Вот как-то так.
1: Ясно, знаете, спасибо, что поделились.
2: Здорово. Я бы даже сказал, здоровее будете.
1: Вот.
2: Да. Друзья, а ваши истории мы ждем в Viber 33 699 102.1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Как всегда, персональный привет получают те, кто слушает нас за рулем. Спасибо большое, что приемники ваши настроены на рокс. Счастливой вам приятной дороги. Ну и чтобы не было скучно, парочку анекдотов от легких будней. Одна компания, значит, по производству наушников. Миллионы людей жаловались, что наушники постоянно путаются. Мы, именно мы решили эту проблему. Теперь наушники беспроводные. И теперь они будут постоянно теряться.
2: Да. А у меня два анекдота от Сергея прислал. Значит, один бородатый, но такой достаточно... правильный и актуальный. Но это вот он будет вторым. Первый, значит, ну что за молодежь пошла? Что это за молодежь? В автобус они сядут, наушники нацепят, телефон уставится и сидят вот тебе по кнопкам лупят. Даже обматерить некого. Это, значит, первый. А второй, в маршрутке парень снимает наушники и говорит водителю: «Остановите на Ленина, пожалуйста». Тут же девушка снимает наушники и говорит водителю: «Остановите на Ленина, пожалуйста». После этого водитель снимает наушники и громко говорит: «На Ленина кому-нибудь выходить?» Да. А сейчас, друзья, узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
2: Загруженность столичных дорог в эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 7 баллов. Самые крупные пробки на отрезке МКАД от Ташкентской улицы до улицы Казинца. Там можно простоять час 12 минут, представляете? Партизанский проспект от железнодорожного моста до Ангарской улицы. Улица Филимонова от Парниковой до улицы Франциска Скорины. На МКАД опять-таки от улицы Франциска Скорины до Дачной улицы. И улица Кирова от улицы Энгельса до улицы Свердлова.
1: Затруднение улицы Сурганова от улицы Платонова до проспекта Независимости. Можно постоять 9 минут. Улица Кунцевщина, улица Лобанка, улица Максима Горецкого. От улицы Кунцевщина 32 до улицы Инковского. Время проезда 11 минут. А также улица Казинца от улицы Корженевского до МКАД.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля.бай». Телефон 7741.
3: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
4: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
5: Хорошо быть котиком! Хорошо собакою! Когда «Фиприст» нам от клещей закапают!
6: «Фиприст» – для сезонной защиты от клещей в лох до 4 недель. «Фиприст» – забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
7: Радио «Рокс».
8: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
9: Мама, мы едем на дачу.
10: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
9: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
10: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
9: Ура! Мы едем на дачу!
11: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания по обычной реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Redis Laboratories Limited.
12: Наши

0: Дурацкий вопрос.
1: Но перед тем еще, конечно же, ваши сообщения. Олег прислал тоже анекдот. Алло, телемастерская? Да. У меня тут в телевизоре звук наполовину пропал. Как это случилось? Сижу я, значит, спокойно, смотрю телевизор, ковыряюсь отверткой в ухе. И тут бац! Стал тише работать. Спасибо, Олег. Так. Еще Александр пишет. Ну, во-первых, поздравляю с праздником. Спасибо. У радистов на улице.

0: Частенько говорит, что за надто, то нездраво. Так вот, чтобы не было вот это нездраво, все-таки нужно минимизировать вред, влияние наушников и всего прочего, значит, и на наши мозги, и на наши головы, и на наш слух. Существует правило, мы уже говорили, что громкость не выше 60%, и это правило 60 на 60, то есть не выше 60% сама громкость и длительность не более 60 минут подряд. Вот через 60 минут 5 минут как минимум нужно отдохнуть. Дальше. Лучше использовать накладные наушники вместо внутриканальных, чтобы снизить давление на слуховой проход.
1: Нерв.
0: И слуховой нерв. Да, если у вас есть большие наушники, то лучше все-таки ими воспользоваться. Ну и нужно делать перерывы для того, чтобы мозгу отдохнуть от стимуляции, потому что чем больше мы вот это вот все слушаем, громче усиливаем звук, еще хуже становится. Так что нужно, конечно же, слух беречь. А теперь дурацкий вопрос. Ведь есть некоторые люди, у которых есть суперспособность. В наушниках они поют отлично, а как снимут наушники, так у них этот талант сразу пропадает. Почему?
1: Куда девается, так сказать, почему пропадает этот талант? Ваши ответы, шуточные, серьезные, ждем в Viber 33-699-102-1.
0: И на нашу страницу ВКонтакте, радио Рокс М.
2: Легкие будни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Все остальное – имитация.
1: Но вы же знаете, что как только человек начинает, вот наденет наушники и начинает петь, все, давай громко, поет все песни подряд, сними наушник, я не умею, я не пою, я не знаю, а в наушниках...
0: Вова пишет: с праздником, это обо мне. Спасибо. Я, когда снимаю наушники, забываю сразу все слова. А, это такой суфлер, который подсказывает. Да. А Владимир пишет: а кто сказал, что талант появляется? В наушниках себя не слышишь, это не значит, что ты не фальшивишь. Наушники можно заменить душем или баней.
1: Мы же об этом и говорим, об этом как раз и речь.
0: Да. А, так, Елена написала: в наушниках не слышит свист возмущенной публики. Я так думаю, или стучание соседей где-нибудь там.
1: Да, точно.
0: Едвига Ивановна пишет, потому что его, этого таланта, у нее вообще нет. И когда она в наушниках, то себя не слышит, орет, воображает, что прекрасно поет. Виталий написал: у одной из моей знакомой все как раз наоборот. Как сама себя не слышит, вообще все мимо нот. О, даже в рифму получилось.
1: Красивенько.
0: Да, Виталий, молодец. И Денис: потому что в наушниках человек слышит себя так, как его слышат окружающие, что позволяет сразу корректировать фальшь и громкость. А без наушников этот эффект теряется, и человек начинает кричать или фальшивить. Кстати, из-за того, что кости проводят звук, человек слышит себя в записи совершенно по-другому, нежели он слышит себя вживую. Но это вы сказали...
1: Совершенно верно.
0: Но
1: да.
0: Это когда вы говорите о профессиональной записи или там в наушниках, когда человек слышит свой голос, а мы-то имеем
1: Безусловно.
0: В виду, включает какую-то песню и под эту песню поет.
1: Да-да-да, и получается такая суперспособность. В наушниках поет все подряд и, главное, громко. А снимает — сразу все, не поет. Говорит: я не пою.
0: Да. Ну и... Вот еще Андрей прислал шутку. Сегодня в кафе увидел человека без планшета, без ноутбука, без смартфона. Сидел, пил чай. Ну, псих какой-то. Да. Спасибо вам огромное, друзья, за вашу активность.
2: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. BellAutomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
3: Давно искали удобный диван? В 21 век «By» угловой диван всего от 172 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век «By». Мы рядом. Телефон 221.

0: Магне B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магне B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Францесс, Франция.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
5: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: На данный момент в Минске достаточно серьезные пробки. По оценкам сервиса Яндекс.Карты, пробки оцениваются в 8 баллов. Самые крупные – МКАД от Ташкентской улицы до улицы Казинца. Там, возможно, простоять 55 минут. Опять-таки на МКАД от Долгиновского тракта до улицы Тимирязева. МКАД от проспекта Независимости до Дачной улицы. Опять-таки МКАД от Байкальской улицы до улицы Нестерова. На улице Ванеева от Долгобродской улицы до проспекта Рокоссовского.
2: Основные затруднения: Партизанский проспект от Железнодорожного моста до Ангарской улицы придется простоять в пробке 10 минут. Партизанский проспект от Долгобродской улицы до улицы Олега Кашевого. Время проезда 11 минут. Улица Филимонова от улицы Парниковой до улицы Франциска Скорины. И улица Шаранговича от улицы Якубовского до улицы Максима Горецкого.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на AMI.BY. Телефон 7741.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум. Качество, которое не подведет. Работайте без простоев. Экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
4: Автомобиль за 3 рубли? Худшею дискаунтеры грошей.
5: Увесь май за звичайные покупки отримливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте.
6: Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур 8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек, кропка бай». Телефон +375 44 788 80 26.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Татьяна пишет: «Я как водитель, вот меня раздражают люди в наушниках. Они реально ничего не слышат и не видят. А еще бывают и водители в накладных наушниках едут за рулем». Да, и никто ничего и не видит, и не слышит. А Владимир пишет: наушниками пользуюсь редко, и лишь в тех случаях, когда кашу траву на даче и вспахиваю землю культиватором. Так я не слышу грохота и шума техники, а любимая музыка в ушах заряжает и придает сил. А вот молодежи в транспорте, которые включают музыку на весь салон, посоветовал бы разориться на наушники. Не всем интересно слушать то, что слушаете вы.
2: Совершенно верно. И не всем интересно слушать и разговоры по телефону. Так что давайте будем друг другу внимательными в общественном транспорте, в общественных местах. Ну, а сегодня легкие будни всех вас благодарят за то, что поддерживаете тему. Огромное спасибо за просто поток сообщений поздравительных с Днем Радио. И в завершении нашего эфира, дорогие друзья, всех вас мы тоже поздравляем с Днем Радио. Мы желаем всем вам всегда оставаться на волне успеха, ловить позитив и нести в мир добрые вести. И пусть ваша жизнь звучит в ритме счастья, а сигнал удачи никогда не пропадает. Дорогие друзья, спасибо всем огромное и до новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

200 лет. Нам уже купить невозможно, стало по-другому вокруг. Нам не спать над школьной тетрадкой, и уже не сможем, подруг.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 6 вечера.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Сегодня в столице будут временно перекрывать движение в районе площади Победы. Ограничение коснется самого кольца, на котором расположен монумент, а также прилегающих улиц, сообщили в столичной госавтоинспекции. Перекрытие движения планируется с 18.30 до 20.00. В это время движение транспорта ограничат в обоих направлениях. Участки улиц, которые будут перекрыты, проспект Независимости от Купалы до Козлова, улица Захарова от проспекта Независимости до Первомайской, улица Киселева от проспекта Независимости до Красной. В госавтоинспекции советуют водителям в это время выбирать альтернативные маршруты для движения. Адвокаты бесплатно проконсультируют завтра малообеспеченных граждан. Как сообщает Белта, акция пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Можно будет получить устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Отмена продажи билетов через водителей наземного общественного транспорта планируется предстоящей осенью. Об этом было заявлено на рабочем совещании с участием руководства Минстранса, столичного транспорта и связи и Минского метрополитена. Что касается инфраструктуры продаж, то в Минске продолжат работу 78 специализированных киосков. В качестве альтернативы пассажиры по-прежнему могут обращаться в кассы метрополитена или воспользоваться сетью киосков «Табакерка», где также доступна покупка и пополнение проездных документов.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка». Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 11-13. В Витебске и Гродно ночью плюс 8-10, в Бресте и Могилеве 10-12, в Гомеле до 16 тепла. Днем в Гродно от 10 до 12, в Бресте и Витебске 15-17, в Могилеве до плюс 19 и только в Гомеле до 23 градусов тепла. По всей стране пройдут дожди. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: Загруженность столичных дорог в эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 9 баллов. Крупные пробки МКАД от Ташкентской улицы до улицы Казинца. МКАД от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. А также проспект Независимости от улицы Якуба Колоса до улицы Энгельса. Улица Ванеева от Долгобродской улицы до проспекта Рокоссовского.
2: Затруднено движение по Партизанскому проспекту от Железнодорожного моста до Ангарской улицы, Первомайская улица.

0: улица Ульяновская от улицы Захарова до улицы Ленина и трасса Минск-Гродно от МКАД до Центральной улицы. Также стоит Кальварийская улица от проспекта Машерова до улицы Альшевского и проспект Независимости от улицы Энгельса до площади Победы. Друзья, будьте внимательны и берегите себя.
1: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Белл Автомаркет.
3: Продажа авто.
2: Белл Автомаркет.
3: Срочный выкуп.
2: Белл Автомаркет.
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
4: Открытие нового магазина ОМА. Минск, Игуменский тракт 11. 15 мая в 12:00. Ждем вас на открытие. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: В Мило поспели скидки. Шампунь Дав 630 мл 11:49. Набор Локолют зубная паста и бальзам для губ 8:49. Скидка 20% на все колготки и носки, кроме товаров на акции. С 7 по 10 мая. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
6: Хорошо быть котиком! Хорошо собакою! Когда Фиприст нам от клещей закапают!
7: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей блох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
8: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля.бай». Телефон 77-41.
0: Радио «Рокс».
9: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
10: Мама, мы едем на дачу.
11: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
10: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
11: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
10: Ура! Мы едем на дачу!
12: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Реклама. В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Магний В6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний В6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics Frances France.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Радио Рокс.
5: Мы семейные люди со стажем.

0: Реклама.
1: Белавтомаркет.
0: Продажа авто.
1: Белавтомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Белавтомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» бай. Телефон 77-41.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! Сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 7 вечера.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, с 7 утра до 8 вечера 9 мая будет ограничено движение всех транспортных средств на некоторых участках в Минске. Так, по бульвару Мулявина на участке от проспекта Независимости до Золотой Горки и от Золотой Горки до нечетной стороны бульвара Мулявина, а оттуда до проспекта Независимости. Остановка и стоянка автомобилей на указанном участке будет запрещена. ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута. Система здравоохранения в Беларуси усилит работу в период праздничных мероприятий ко Дню Победы. Минздрав совместно с профильными структурами заранее провел комплекс подготовительных мероприятий. Так, определенные схемы расстановки бригад скорой помощи, сформирован необходимый резерв, а также обеспечена готовность медучреждений в случае необходимости оказать помощь людям. Всего по стране на круглосуточное дежурство заступает более 870 бригад. Кроме того, усилена работа приемных отделений и стационаров, сформированы запасы лекарственных средств и медицинских изделий. Госавтоинспекция начала замерять скорость средств персональной мобильности в местах, где они чаще всего сталкиваются с пешеходами и велосипедистами. Для этого используется технический комплекс КАТ-ПП. Он фиксирует превышение скорости движения данными участниками дорожного движения и передает информацию сотрудникам ГАИ. Штраф может составлять от 1 до 3 базовых величин, то есть до 135 рублей, а при некоторых обстоятельствах и больше. Напомню, с 1 сентября прошлого года разгоняться на СМП в городе быстрее 10 км в час нельзя, исключение велодорожки. Работа пригородного экспрессного автобусного маршрута «Минск-линия Сталина» будет организована 9 и 10 мая. Об этом сообщили в госпредприятии «Минск-Транс». Автобусный маршрут номер 948Э вводится в предстоящие субботу и воскресенье, чтобы обеспечить доставку зрителей на праздничные мероприятия, которые пройдут в историко-культурном комплексе. Сообщается, что 9 мая первый пригородный автобус отправится от диспетчерской станции «Кунцевщина» в 8.55 и будет курсировать через каждые 10-20 минут. Последний рейс на линию Сталина поедет в этот день в 16.40, в обратном направлении в 17.35. В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 11-13. В Витебске и Гродно ночью плюс 8-10, в Бресте и Могилеве 10-12, в Гомеле до 16 тепла. Днем в Гродно от 10 до 12, в Бресте и Витебске 15-17, в Могилеве до плюс 19 и только в Гомеле до 23 градусов тепла. По всей стране пройдут дожди. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Мы на пороге большого майского праздника, Дня Великой Победы. Но и сегодня я и мои коллеги пребываем в праздничном настроении. На то есть весьма весомая причина. Сегодня мы отмечаем День радио, телевидения и связи, товарищи. Но мне как-то всегда было ближе говорить именно День радио, с которого все когда-то началось и длится уже много-много-много лет. Да, я понимаю, сейчас в современном мире с высокими технологиями и интернетом жизнь и работа у всех складывается по-разному. Однако то, что точно останется навсегда, это любовь к радио. Многим моим коллегам знакомы мурашки от предвкушения старта нового проекта. Или последние секунды песни, после которой ты вновь врываешься в эфир и летишь. Летишь на электромагнитных волнах со скоростью света, не зная препятствий в каждый дом и в каждый уголок нашей страны. Иногда есть только он. Волшебный микрофон и все. И все это есть бесконечная, бездонная, такая теплая любовь к радио. Всех нас с праздником поздравляю, и пусть эфир продолжается всегда. Доброго вечера всем, кто коротает свое время уже в пути или дома, но в компании неизменно самого искреннего радио «Радио Рокс». Погода уже меняется, обещает похолодание, но неизменным остается традиция наших вечерних встреч, приветствий и поздравлений. Вот потому и в ближайший час в ваших приемниках народно-поздравительная программа «Был бы повод», которую сегодня для вас проведу я, Александр Барский. Здравствуйте. Мы работаем в тандеме с нашим вайбером неустанным. Он принимает от вас душевное поздравление родным и близким, музыкальные приветствия друзьям и подругам. Ну, а я передаю их на всю страну, но в то же время персонально, в уши и души тех, кому это адресовано. Наш эфирный вайбер уже принимает ваши сообщения. 8033-699-1021. Пишите сюда. Я через несколько мгновений к вам, как всегда, вернусь, и мы начнем согревать сердца и души ваших близких людей добрым словом и хорошей песней. Это Радио Рокс. Всем доброго вечера.

0: Радио Рокс.
1: Ну что, где-то столы накрыты, сидят, налив бокалы, ну и ждут добрых слов, поздравлений в свой адрес. Правильно, так и должно быть. Я начинаю программу «Был бы повод». Первое сообщение прислал Дмитрий к нам в Viber. 8-0-33-699-102-1. Дима, здравствуйте. Добрый вечер, любимый радио. Сегодня у моей обожаемой жены, любимой, любящей мамы, самой лучшей в мире уже бабушки Светланы Викторовны Холод. Красивый юбилей случился. Мы несказанно рады тому, что нашей Светочке две пятерочки поставила судьба и жизнь. Круглая отличница. Красавица. Светочка, дорогая моя, я на всю страну и от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе крепкого здоровья, слышишь? Счастья, удачи и никогда не сомневайся. Мы все тебя очень любим, потому что ты великолепна, ты прекрасная. Прекрасная мама, заботливая, любящая, мудрая бабушка и очень-очень обалденная жена. Вот так вот убедительно все это звучит, Светлана Викторовна. Приятно, правда? Все это принимайте поздравления от мужа Дмитрия, детей Павла, Ильи, Анны. Невестка присоединяется, Ольга, и внуки Михаил и Александр поздравляют с юбилеем и профессиональным праздником. Ну, а также всю команду «Радио Рок» с Днем Радио. Спасибо, Дима, спасибо все, кто пишет и поздравляет к нам, Вайбер это отправляет. Ну, и для Светланы Викторовны Дима попросил песню. Красивая такая есть. Про лебедь. Про белую лебедь. Ее исполняет мужчина. Дима, помечайте. Это мужчина Игорь Киберев. А песня действительно, ну, такая же обалденная, как и ваша жена Света. Ну, нет, все-таки, наверное, Света получше будет. А песню послушаем.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Сегодня День радио. Спасибо за добрые слова, за пожелания, поздравления с профессиональным праздником. Передам им, моим коллегам, им будет приятно. Вечер продолжается на Радио Рокс. Алла решила несколько строк черкануть в программу «Был бы повод». А потому что этот самый повод у Аллы-то есть. Добрый вечер, Алла. Дело в том, что сегодня отмечает свой очередной день рождения прекрасная женщина. Замечательная подруга и просто человек хороший. Приятный в общении, поверьте. Это Виталина. Да, не часто услышишь такое имя. Виталина Лойко. Дорогая моя, я от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать, чтобы все твои мечты сбывались. А счастье и удача всегда были верными спутниками. Желаю тебе, моя дорогая подруженька, крепкого здоровья, всех земных благ и достатка. Пусть любимые люди всегда будут рядом. Крепких тебе объятий, искреннего смеха, душевной теплоты, радости побольше. И оставайся еще долгие годы такой же жизнерадостной, доброй, прекрасной, неуповторимой, приятной во всех отношениях. Наслаждайся каждым днем и будь самой счастливой женщиной на планете. Я этого очень хочу, Виталина. Я благодарна судьбе, что ты есть в моей жизни. И для моей подруженьки Виталиночки пусть прозвучит хорошая песня. Не просто хорошая, отличная. Да, такая же прекрасная, замечательная, как сама Виталина. Это постарается для вас Виктор Королев. У него есть «Золотая ночь».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: царевна моя.
1: Час за часом, год за годом, будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
2: Был бы повод.
1: Александр Барский.
3: 8-0-33-699-1021. Номер нашего неустанного вайбера эфирного. Он принимает ваши приветствия, поздравления в адрес близких людей. У каждого наверняка найдется повод сегодня по календарю, по настроению. Был бы человек. И найдем хорошую песню, которую будем на всю страну ему дарить. Вот пишет Владислав и вся его семья. Владислав, здравствуйте вам. Хочу поздравить Екатерину Ивановну Буракову с днем рождения. Дорогая наша Катюша, сегодня у тебя прекрасный праздник. Да, и это праздник для тех, кто тебя знает, то есть для нас в том числе. Мы хотим поздравить тебя на всю страну и пожелать много счастья, крепкого здоровья. Очень хотим, чтобы все у тебя было хорошо. А также пожелать поменьше забот, хлопот, а больше спокойствия в сердце и на душе. Ну, а также побольше хороших, приятных новостей. Радуйся каждому новому дню, они замечательные. И пусть каждый день приносит радость и удовольствие. Всех тебе благ. Ну и побольше поводов для улыбки. Любим тебя и очень уважаем, дорогая, милая наша. И прими от нас, от Дмитрия Прянова, вот этот музыкальный подарок.

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Программа «Был бы повод», Ольга решила написать. Добрый вечер, Ольга. Сообщает всем, пусть все знают, сегодня отмечают свои дни рождения замечательные барышни. Наталья Борисовна Козлова и Ольга Новикова. Две красавицы. Родные, близкие, друзья.

объединились и в едином порыве решили на всю страну поздравить дорогих девчат. Желаем, Наташенька, Ольга, крепкого здоровья вам всем без исключения. Счастья, любви, благополучия и всего самого наилучшего. Пусть все мечты сбываются, вы это заслужили. Ну, а также давайте послушаем для Наташки и Ольги какую-нибудь классную песню. Очень хочется сделать Наташке и Ольге сюрприз. Но если они недалеко от радиоприемника убежали и слушают Радио Рокс, вот им сюрприз. Ну, а дарить ландыши Наташа, Ольга, вам будет Виктор Забродин, группа «Сентябрь». Потрясающая песня.

0: Улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Программа «Был бы повод» и друзья пишут. Сейчас находимся в приятном, уютном месте. Отмечаем день рождения нашего дорогого товарища. Пишет Сергей, Олег, Миша, Алексей, Санек. Ой, много нас. Но единственный у нас дружок хороший есть. Дмитрий Павлович Кунашевич. Димка, дорогой, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть твоя жизнь будет полна смысла и ярких красок, как захватывающее приключение. Желаем тебе невероятной жизненной силы, чтобы с легкостью преодолевал любые препятствия. Ну и, кстати, пусть этих препятствий в твоей жизни будет поменьше. Мудрости желаем, чтобы выбирать верные пути. Пусть финансовая удача, Димка, всегда сопутствует твоим проектам. Дом наполняется любовью и смехом детей, а душа спокойствием и удовлетворением от пройденного пути. Ты потрясающий друг. Спасибо, что ты есть у нас. Пусть рядом всегда будут те, кто тебя ценит, любит и уважает по-настоящему. Но такие, наверное, как Сергей, Олег, Миша, Алексей, Санек. Успехов, Димка, тебе во всем. Порадуйте его песней, которую исполняет его любимый артист Евгений Кемеровский. Давайте послушаем. Дим, ветер для вас. Пусть подует.
2: Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви. Кажется, это называется ветер.

без песен мир тесен. Рокс. Наши песни.

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Если есть желание, не должно быть никаких препятствий и помех. Пишите, давайте поздравим ваших близких, самых достойных людей с праздником, да и вообще с тем, что они есть в вашей жизни. Для этого на Радио Рок с праздничным сегодня и есть программа народно-поздравительная «Был бы повод». Пишите сюда, 8033-699-1021, как это сделала Марина. Добрый вечер, Марина, и пишет, что хочу на всю страну поздравить мою сестренку замечательную, Любовь Николаевну Павленкову. Сегодня отмечает... А неважно сколько. Синенькая юбочка, ленточка в косе. Все же любят Любочку и знают ее все. Вот с днем рождения, Любочка, поздравляю тебя, дорогая милая сестренка. Я от всего сердца. Нет, мы, все, кто тебя знает и любим, желаем тебе безграничной радости и счастья. Чтобы сердце твое согревалось нашей любовью и заботой. Мы хотим, чтобы здоровье всегда оставалось твое крепким, а красота лишь становилась еще лучше и очаровательнее. Хотя нам кажется, куда уж больше-то. Желаем тебе всегда улыбаться теплой, яркой улыбкой. Даже в самые, казалось бы, ненастные, печальные дни. Никогда не унывай. В любые моменты ты знаешь, что мы думаем о тебе. И желаем тебе только самого-самого наилучшего. Пусть исполнятся твои заветные мечты, надежды, желания. Пусть любые начинания будут счастливыми и удачными. Любенька, а жизнь пусть подарит тебе много-много неожиданных приятных сюрпризов. С днем рождения, сестренка. Любимая, дорогая моя Любочка. И песня пусть для тебя прозвучит только для тебя. Да, и постарается Эмин. Люба, любовь. С днем рождения, Люба.

От Елены поступило предложение. А давайте с днем рождения поздравим Ярика. Давайте, Елена. Ярослав Александрович Волков из города Гомеля сегодня отмечает свой очередной день рождения. Мама, папа, старшие сестры Арина и Анастасия, бабушка, дедушка, все, кто знает Ярика, все поздравляют его. Ярик, будь сильным, смелым, упорным, пусть всегда будут рядом верные друзья. Верь в себя и добивайся всех поставленных целей. Ну и оставайся таким же замечательным, добрым мальчиком. Радуй нас своими успехами и не бойся. Не бойся мечтать о самом невероятном. Сейчас все возможно. Ярослав наш, кстати, юный чемпион по карате. Это серьезно. Да, не забалуешь с ним даже в таком возрасте. В конце мая будет открытый чемпионат, называется он «Майский вызов». Давайте Ярику пожелаем победы. Вот такую установку даем. Ярик, он же Ярослав Александрович, все-таки как-никак белорусский каратист. Все получится у тебя. Любим, верим, гордимся тобой. И не сомневайся, мы всегда тебя поддержим. Ну а сейчас принимайте добрые слова поздравления на всю страну по случаю твоего дня рождения. Оставайся всегда таким же замечательным. Ну и хороший подарок, конечно же. Давайте шлифанем этот день. Татьяна Евсиенко, ее песней «Радость моя». Ярослав Александрович, кья!

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Жора пишет. Жорик, привет. Затерялось где-то сообщение. Не стесняйтесь иногда напомнить ведущему, потому что работает в потоке, с многими общается параллельно и много сообщений прилетает. Пишет вот что, Жора. Вы знаете, я хочу поблагодарить одного хорошего человека. Ну, так совпало, что хорошего человека и Наташа зовут. Наталья Анатольевна из города Борисова. Спасибо за поддержку и за то, что всегда интересуется моим здоровьем. Это, конечно, очень дорогого стоит. Хотелось бы сказать ей спасибо большое за все, что она для меня делает. Вот, кстати, был тоже один такой случай. Я должен был уехать в другое место, в Борисовский район. Там водитель... дела были, в общем-то. Должен был выйти из автобуса. Наталья Анатольевна не оставила меня в беде. В 7 утра я ей набрал. Она бедненько собралась, оделась, приехала за мной на вокзал и отвезла в то место, куда мне нужно было. Я ценю таких людей, которые готовы по первому звонку, по даже намеку, прийти на помощь. Потому что она действительно, она как ангел. Таких людей надо ценить, уважать. И надо благодарить на всю страну. Пусть все знают. Да, есть Наталья Анатольевна из Борисова. Я сейчас болею, но вот такие люди помогают мне справиться с любой хворью. Хорошо, что она есть в моей жизни. Она замечательный человек. Жорик, поправляйтесь. Валентин пишет. Поздравляю Радио Рокс с профессиональным праздником. С Днем Радио. Валик, спасибо. Ну и хочу также поздравить с днем рождения мою любимую жену, Анну Васильевну Мотылевич. Анюта, любимая, дорогая моя, ненаглядная, крепкого здоровья тебе. Желаю исполнения самых сокровенных желаний. Вдохновения, удачи, позитива. Всегда будь в хорошем настроении, получай удовольствие от каждого прожитого дня. Мы будем вместе. Оставайся всегда любимой, самой красивой, самой счастливой. И спасибо, что ты есть у меня в жизни, такая замечательная. Я эти слова, думаю, может сказать каждый человек своему близкому вот сейчас. А поможет расслабиться вам и сказать это уже своими словами Алексей Брянцев. У него есть такая песня «Спасибо, что ты есть».
4: Как жаль, что поздно встретил я тебя, что наши звезды раньше не сходились. Мы жили вовсе не любя, расстались.

0: душа компании.
1: Уже собирался завершать программу «Был бы повод», но вот на последних секундах еще одна просьба прилетела от Марины. Марина, добрый вечер. Спасибо за поздравление по случаю Дня радио. Да, работаем, вещаем для вас. Спасибо, что вы у нас есть. Прям как Алексей Брянцев говорю. Марина пишет, что хочу поздравить свою внученьку замечательную. Зовут ее тем более Ева. Ева, всегда мне нравилось это имя. Ну, после Наташи, конечно. Евочку Якимчик, с днем рождения поздравляю. Евочка, дорогая, оставайся такой же замечательной, озорной, веселой, доброй. Здоровья тебе крепкого, радости, всегда хорошего настроения. Люблю тебя очень-очень. Ну и вот, можно уже тогда с чувством выполненного долга и покидать эфирную студию «Радио Рокс». Чтобы вернуться к вам, конечно же, завтра в 7 вечера услышимся здесь, на Роксе. Всем хорошего настроения. Пусть исполнится самое смелое и доброе желание и множество незабываемых впечатлений вам. На этом у меня все. Ухожу под звуки песни Юрия Антонова. И, может, даже пройдусь по каким-нибудь приятным местам в Минске. До завтра, пока!
2: Есть улицы центральные.
0: Песни нашей страны.

ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 11-13. В Витебске и Гродно ночью плюс 8-10, в Бресте и Могилеве 10-12, в Гомеле до 16 тепла. Днем в Гродно от 10 до 12, в Бресте и Витебске 15-17, в Могилеве до плюс 19 и только в Гомеле до 23 градусов тепла. По всей стране пройдут дожди. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

опять пора ехать. Ты плесни мне вслед воды кружку и в окошко помаши сверху, чтоб я помнил, что тебе

разлетится воронье с криком, и обиженно вздохнет ветер. Я из жизни как-то вдруг выпал, и все праздники в пути.

0: тесен. Рокс.
1: Поцелуй огня

Я выпью за удачу. Ой, сводка я струна. Моей гитары плачет. Тоска уходит прочь. Бокал вина искрится. Мы будем в эту ночь

0: бы нет.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения бутылка.
4: Радио Рокс.

поменяли дом и разбрелись друзья, кого и вовсе нет. Там было весело, там жили дружно всем двором, и было мне всего 17 юных лет. Там было весело, там жили дружно всем двором.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

как воскресить любовь. Вы просто в глаза посмотрите.

не спеша повезет меня вера, и дорогу свою я, конечно, найду. То, что мне предназначено в жизни, наверное. А весна по пути наряжает поля, просыпается лес, чуть прикрывшись листвою, и толкает все дальше родная земля. Одному мне непросто, но вера со мною,

резал тишину гудком. А у борта в синий плес глядела девушка с цветком. В трех шагах стоял я и украдкой хоть одним глазком взглянуть, как ей ветер гладит, треплет прядки и ласкает грудь. И цветок в крутом каком-то галсе ветер вырвал и ко дну. Я, конечно, в смех и врал, и клялся, что за ним нырнул. Был цветок собой красивых краше и к наряду был весьма. А она сказала, был не ваш он, я бросила сама. Ни пепел мел, ни кобальт сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья.

0: одну единственную ночь. В омуте бездонном и бездумном тот, что тишиной кричит. Мне она плясала, вторя струнам, пламенем свечи. И вязали шею руки змеи, и как молот била в грудь маленькое сердце милой феи, пробивая путь. Ни пепел мел, ни копоть сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней и мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья, ни запалить, ни истолочь, что между нами было ночью. В одну единственную ночь.
1: Радио «Рокс».

Что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.